0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Джем FM.
2: Хорошее настроение.
1: Под музыку Джем FM.
2: Джем FM.
1: Джем.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Все мы изначально чайники с

0: окажешься в моей сети доверчивым. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа счастливая женщина, когда
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости на Джем ФМ.
4: Здравствуйте. Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок, заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она отметила, что эти карты уже не предоставляют прежний спектр услуг, а российский платежный рынок демонстрирует стабильность и способность преодолевать трудности, сообщает ТАСС. Доля безналичных расчетов в России остается стабильно высокой до конца года, как ожидается пока. Показатель превысит 90%. Сейчас, по данным ЦБ, явного повышения спроса на наличные нет. В Екатеринбурге светофор ударил током прохожего. Пострадавшего увезли на реанимобиле. Пешеход просто проходил мимо. Кто-то снял крышку со столба, и оголенные провода вывалились наружу. Опасный светофор стоит на перекрестке между домами номер 10 и 11 на улице Машинистов. Пострадавшему 34 года. Скорую ему вызвали очевидцы. В мэрии пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и убрать провода. Екатеринбург занял второе место в стране по объему строящегося жилья. По данным за январь-апрель текущего года, уральская столица уступила только Москве. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве показатель достиг 15,5 миллиона. В Санкт-Петербурге 4,5 миллиона. Пишет агентство ИАН со ссылкой на исследования аналитиков МАКОН и девелоперской компании «Разум». Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколько факторами. Среди них стабильный спрос, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Бой Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта, который пройдет в Екатеринбурге, покажут по Первому каналу. Об этом сообщили организаторы вечера бокса РМК. Также вещатели покажут его в 200 странах на разных языках. Как сообщает «Новый день», турнир пройдет 30 мая, начнется в 15 часов по московскому времени. Всего будет 11 поединков, в том числе 5 титульных противостояний и один отборочный бой по линии WBA. Доллар на вторник 71.55, евро 85.45.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
5: 7:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном сейчас плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
3: Реклама.
6: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».
2: Для слушателей старше 12 лет.
9: Шоу начинается прямо сейчас.
10: Утренняя джимнастика.
3: Джем ФМ.

0: 7 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. На календаре сегодня 26 мая, еще весна заканчивается. Ну, а мы начинаем утреннюю гимнастику. С вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Всем доброе весеннее утро.
1: Доброе утро.
2: Всем привет, привет. Вот не верится, что весна до сих пор.
0: Кажется, что и лето.
2: Уже, да, уже где-то серединка.
1: Серединка лета. Уже.
0: Мне тоже кажется, что уже лето, и это хорошо, пускай оно будет. И главное, чтобы оно, ну, примерно плюс-минус в таком вот, собственно, двигалось в русле дальше.
2: У меня супруга вчера приехала с дачей от друзей, как будто с юга, представляете?
1: Загорела?
2: У нее еще кожа такая, то есть она загорает очень быстро, я так на нее смотрю, когда, где, за три дня готова.
1: Три дня, нормально.
0: Ну, они же, наверное, загорали там.
2: Нет, они там трудились вовсю.
1: А, ну там и загорела.
2: Сажали картошку, строили теплицу, в общем.
0: Слушайте, сегодня чуть не попался в ловушку. Магазины расставляют такие интересные ценники. Я захожу в магазин, хотел только взять пачку чая. Смотрю, там пачка чая что-то 50 рублей, что ли, стоит, или 60 рублей. Потом пригляделся, там еще какие-то маленькие цены. Маленькая цена, оказывается, это цена при покупке трех штук.
1: А, да, есть такое. Есть.
0: Потом вторая идет цена при покупке одной штуки, но по карте, она уже чуть выше. А самая высокая цена, самая маленькая, это когда ты покупаешь без карты, собственно, и одну штуку. И там чуть ли не в два раза цена отличается.
1: Да.
0: Я такой, ничего себе.
2: Маркетинг.
0: Ну, маркетинг. Я даже не знаю. Вот у меня почему-то другое слово нецензурное.
2: Есть такое.
0: Хочется навернуться.
1: Ну, зато ты знаешь.
0: Ладно, я разглядел. А бабушки придут в магазин, они же там ничего не видят. Не увидят большую цену и возьмут. Ну, как это? В общем, имейте в виду, и не везде главное, не на всем, но вот на какую-то группу товаров такая история существует и находится. Поэтому лучше в 100 раз себя проверить. Вот я о чем говорю. Вот так вот посмотрел, потом выбрал все, что, что стоит по нормальной цене, без этих уже хитрых каких-то ходов, там 1, 2, 3, столько цен, там скоро пока купишь, не разберешься. Так, ну ладно, давайте предупредили, будем рассказывать, что же будет в ближайшее время в утренней гимнастике. Всем 20 поздравим именинников, если никто не против.
1: Все за.
2: Мы за.
0: Всем 30 уже яркие заголовки. Всем 40, конечно же, расскажем, что случится сегодня у каждого знака зодиака в течение дня. Прогноз дадим, гороскопы. Ну и в 7.50 пригласим всех в нашу игру «Стоп-слово», игра, в которой мы, естественно, будем вручать отличные подарки. Сегодня это пригласительное на вечеринку вечно молодой категории 18+.
2: И все это здесь, на Jam FM.

0: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
4: Позвольте позаботиться о вас.
5: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
4: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
5: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
4: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Где пробки?
9: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на «Джем-ФМ» ООО «Атлантик Про».
10: 2 балла на улицах Екатеринбурга. Дороги почти свободны. Стоят улицы Серафима Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. Также Космонавтов от Победы до улиц Машиностроителей. Сыра Молотова от Новгородцевой до Высоцкого. Также Восточная от Куйбышева до Декабристов. Много машин. На Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама.
11: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: 102.5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, за окном +20 градусов, время поздравлять именинников жарких и весенних. Кто сегодня родился? Маргарита, рассказывай.
3: Сегодня свой день рождения отмечает звезда сериалов «Кадетство», «Ранетки» и «Физрук» Артур Сапельник. Прославился уже в 15 лет. С первого класса занимался активно спортом, благодаря чему его и взяли в кадетство. Занимался хоккеем и каратэ, а вот тягу к театру ощутил, когда в первом классе буквально рассказывал басню «Волк и ягненок» по ролям. И так хорошо вживался в эти роли, что попросил потом родителей отвезти его в театральный. Почувствовал такой силу,
2: да?
3: Перед классом, да. Во время учебы в Щепке студентам строго было запрещено сниматься в кино. Но ради кремлевских курсантов для него сделали исключение, потому что его персонаж по сюжету перешел учиться в гражданский институт.
2: Так.
3: Вот так необычно. Преподаватели пошли вот на такое вот снисхождение. Еще одна классная именинница у нас есть. Классная актриса Екатерина Капанова. Актриса с такой нестандартной для актрис внешностью. Она рыженькая, пышненькая, но невероятно милая и невероятно симпатичная. В юности стеснялась, правда, своей фигуры, так ее еще и называли пельмень.
2: Ой.
3: Все почему-то, да.
2: Добрая.
3: Да, ужасно. Но зато некоторые свои роли она получила именно благодаря своим формам. Например, роль в фильме «В ожидании чуда», которая тоже сделала ее популярной. Что интересно, муж актрисы по профессии юрист, а в прошлом моряк. И, казалось бы, они вообще не могли нигде встретиться, потому что, ну, Катя очень много снималась. Но они познакомились на съемках сериала «Мины в фарватере», где он работал на флоте, потому что там сериал про моряков.
2: Здорово. Ну что, отлично. Да, симпатичная такая, рыженькая. И почему-то мне кажется, она очень вкусно готовит. Я не знаю.
3: Кстати, есть такое. Она действительно вкусно готовит. Ее коронное блюдо — это лазанья.
2: Кто бы сомневался. Так, ну что, я думаю, что среди тех именинников, кто сегодня отмечает день рождения в Екатеринбурге, тоже очень много людей, которые могут приготовить, например, сегодня праздничный торт и угостить коллег на работе. Именинники, вас, наш любимый, на Jam FM поздравляем с утра пораньше. С днем рождения. Пускай все мечты и желания сбудутся. Утренняя гимнастика летит вперед, все, кто трудится, вам большой привет. Ну а у нас прямо по курсу уже яркие заголовки на Jam FM.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, что ты нам приготовила?
1: Расскажу про свадебный кортеж из каршеринговых автомобилей.
0: Актуальненько.
2: Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
7: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
7: Я все.
6: И я.
7: Как быстро.
6: Это же Симоленд. Все так и задумано.
8: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Телефон рекламной службы GEM-FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: GEM-FM.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Время в утренней гимнастике для ярких заголовков прямо сейчас.
1: На вашей свадьбе был кортеж из машин?
0: Ну, конечно. А как без этого? Это же самое, наверное, одна из важных составляющих свадьбы. Это когда по городу фам-фам-фам, пи-пи-пи, вау-вау-вау.
1: Кукла на капоте.
0: Да. А сейчас уже не кукла на капоте, у нас был люк, и оттуда можно было прям высунуться по пояс. У нас девчонки впрыгивали. Ю-ху! Вот так вот делали.
1: Вот такое произошло в Санкт-Петербурге только с помощью каршеринговых автомобилей. Необычно, да?
0: Ну да.
1: Молодожены из Питера взяли несколько электрокаров на прокат и украсили их ленточками, шариками и кольцами. Получилось сильно бюджетнее классических свадебных машин, но при этом очень привлекало внимание.
0: Класс.
1: Потому что автомобили-то сами по себе брендированные, яркие. Причем получился целый кортеж, то есть их там штук 6 где-то было. Гости по традиции высовывали из окон, пели, я бы даже сказала, орали романтические всякие песни. В общем, все вели себя здесь как на классической свадьбе. Все остальное по классике, кроме каршеринга.
0: А там, кстати, не будет никаких потом предъявлено, там, что нельзя менять внешний вид автомобиля, там, ленточки, все, даже, все равно, чтобы каршали, чтобы вернули потом в исходное состояние.
11: Да, в исходное состояние.
1: Я думаю, что да, там же фоткаешь потом, я думаю, что да, но ленточки там было не так, как бывает, знаете, весь автомобиль прям разукрашен, там так, минималистично.
0: Скромно, да, я думаю. Но с другой стороны, почему бы и нет, и неплохой лайфхак для кого-то не принципиален, там, для кого-то же надо, чтобы обязательно, там, не знаю, белый лимузин, или там обязательно какая-нибудь черная большая представительская машина. Ну, а здесь вот такой вариант. Они же все заклеены, все же в разноцветные.
1: Да, брендированные. И они одинаковые, такие прикольные, что-то в этом есть стиль какой-то.
0: А возможно, кто-то из компании работал в каршеринге в этом, и, собственно, поэтому и воспользовался такой опцией.
1: По скидке, может
0: быть. Нет, возможно, по скидке, возможно, ну, как бы символично.
1: Может быть.
0: А может быть, вообще свадьба была такая в стиле каршеринга.
1: Может быть.
0: Ну, то есть концепция свадьбы, и, собственно, сейчас же чего только не делают, каких только свадеб концептуальных. Ну, как лайфхак, очень даже неплохой вариант, мне кажется.
1: Берите,
0: да?
1: На вооружение.
0: Да. Причем, что удобно, не нужно потом сели из точки А в точку Б, приехали, машину оставили.
11: Не нужно машину на стоянку.
0: Вот, отгонять. Ярик меня понимает. Да. Ставить машину, чтобы потом возвращаться. Отличный лайфхак. Это яркие заголовки на GEM-FM.
2: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GEM-FM и ИП-цимбал Владимир Александрович. Сеть салонов цветов Элит Букет. За окном сейчас плюс 20 градусов. Синоптики пообещали облачный день с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду, днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Ревде сейчас плюс 16 градусов, в Риже и в Краснотуринске плюс 17.
2: Реклама.
7: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
8: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
7: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Всем доброе утро. Время гороскопа на Джим ФМ. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амуда» и «Джейку» на «Металлургов 80». Ну что, сегодня 26 мая, вторник.
1: Овен, сегодня лучше не начинать важных разговоров.
2: Телец, озвучивай свою позицию прямо и жестко.
1: Близнецы, игнорируй критику и советы, продолжай двигаться по своему плану.
0: Рак, теплый разговор укрепит отношения.
1: Лев, поблагодари себя сам, не жди одобрения от других.
2: Дева, позволь себе ненадолго отвлечься от забот.
1: Весы, начни действовать, не анализируй.
0: Скорпион, новый опыт откроет перед тобой интересные возможности.
1: Стрелец, думай наперед, не поддавайся минутным желаниям.
2: Козерог, проверь все значения в документах, ошибка может стоить тебе выгоды.
1: Водолей, решай задачи не по порядку, а начиная с самой сложной.
0: Рыбы, помоги близкому человеку, это принесет тебе душевный покой.
3: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН 66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Где пробки?
1: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит», официальный дилер «Юни Автоцентр Глазурит».
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Серафима Дерябина и Грузовская до Шаумяна, также автомагистральная, теплоходного проезда Пехотинцев. Новгородцево, это объездной, да, улицы Малышева. Много машин на восточную, от Малышева до Декабристов, на Черепаново Стрелочников, от остановки Черепаново до Производственного переулка и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
3: Реклама. Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
4: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовый бригад, 27А. Телефон 34 43 200. 34 43 200.

0: 7:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Давно ли ты была на вечеринке, скажи
1: Ой,
0: мне?
1: Ой, давно, хочу.
0: Я тоже хочу. Ну и, кстати, совсем скоро состоится отличная вечеринка, вечно молодой, 18+, то есть для взрослых она будет, и на нее можно попасть. Если прямо сейчас принять участие в нашей игре «Стоп-слово», разыграем пару пригласительных на эту вечеринку.
1: Что нужно сделать, прямо сейчас расскажу. Сначала запоминай наш номер плюс 7 932 020 102 5. Именно сюда ты будешь отправлять свои смайлики. Это наш мессенджер Макс. И тогда у тебя появится шанс пойти на вечеринку.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России. Об этом сообщает РИА Новости. За три дня рейда «Стоп-контроль» на екатеринбургских дорогах инспекторы ГАИ выявили 65 водителей-нарушителей. Двое из них сели за руль в нетрезвом виде, у четверых не было водительских прав, сообщили в ГОРГАИ. Екатеринбург занял второе место в стране по объему строящегося жилья. По данным за январь-апрель текущего года, уральская столица уступила только Москве. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве показатель достиг 15,5 миллиона. В Санкт-Петербурге 4,5 миллиона, пишет агентство ИАН со ссылкой на исследования аналитиков МАКОН и девелоперской компании «Разум». Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. Студентам предложили компенсировать расходы на аренду жилья. С таким предложением выступил зампред Думского комитета по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Речь идет о сертификатах для студентов-очников из малообеспеченных семей, передает портал news.ru. Деньги предлагают перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора найма. По словам автора инициативы, если такой механизм не появится, то вузы следует обязать субсидировать аренду для своих студентов. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» расстался с одним из самых известных хоккеистов команды – Стефаном Дакостой. Всего за екатеринбургский клуб он отыграл 6 сезонов и 4 года подряд становился лучшим бомбардиром команды, передает «Ядин». Расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Согласно опросу сервиса «Суперджоп», родителям девятиклассников праздник и наряды в среднем в этом году обходятся примерно в 33 тысячи рублей, 11-классников – 45 тысяч. Доллар на вторник – 71,55, евро – 85,45.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на GMFM.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «СЗ Талан», Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». В центре города плюс 20 градусов на термометре. Синоптики пообещали нам переменную облачность, кратковременный дождь и грозу. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15. Температура днем плюс 27, плюс 29 градусов.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талант. С этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЭЗ «Талант регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
1: Джем FM.

0: Стоп.
1: Слово. Слово.
0: Стоп. Слово.
1: Игра на Jam.fm.
0: Стоп. Слово.
2: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Начинается игра «Стоп! Слово» на Jam.fm. Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку вечно молодой категории 18+. У нас на связи Татьяна, она из Екатеринбурга, работает юристом, едет на работу, но сначала ей нужно завести ребенка. Таня, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: А ребенку сколько лет? Куда завозишь? В школу, в садик?
3: 8 лет завожу к бабушке.
2: Все, каникулы.
3: Потому что вчера был последний, да.
2: Поздравляем тебя. Я не знаю, бабушка, наверное, рада.
4: Надо поздравлять бабушку.
2: На все лето?
3: Я думаю, что рада. Пока рада.
2: На все лето отвозишь, да, к бабушке, получается?
3: Да нет, нет. Так, на один денек.
4: Погостить.
2: Я просто, когда меня отвозили к бабушке, меня отвозили, получается, 1 июня, да, может быть, конец мая, и все, и забирали 31 августа.
4: Ничего себе.
2: Я все лето, все три месяца жил у бабушки, но другой город, там, на речке. А мама только приезжала иногда на выходные, и все, а так я жил у бабушки. Поэтому и спросил. Думаю, вдруг у Тани такая же ситуэйшнс. Так, ну, замечательно. Ну, с другой стороны, можно поздравить с тем, что не нужно проверять уроки, собирать в школу. Это же тоже классно, да?
3: Да.
2: Вот, поэтому немножко выдыхаем. Ну, а сейчас у тебя появляется уникальная возможность еще сходить на культурное мероприятие, отдохнуть по-взрослому, пока ребенок у бабушки.
4: Да.
2: Ну, слушай задание, что нужно будет делать.
4: Мы поставим для тебя песенку, а последнее слово спрячем за каким-нибудь звуком. И тебе нужно будет это слово угадать. Отгадаешь, пойдешь на вечеринку. Но если вдруг немного растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Готово?
3: Готово.
2: Желаем удачи. Поехали.

0: просто.
1: Так.
2: Ой.
1: Прочитать последние строчки тебе, чтобы было понятнее. Скоро все пройдет без ссоры, ведь обещания все твои просто. И вот тут что-то, какое-то слово спряталось.
0: Зря.
1: Все обещания твои просто зря. Ну, это неверный вариант. Ну, по смыслу, наверное, подходит, да? Ну, попробую еще. Что-то может быть.
2: Давай еще попыточка.
1: Скоро все пройдет без ссоры. Песня называется «От зари до зари». Исполняет ее певица Ханна, такая дама.
0: Да, это я знаю. Припев-то я знаю.
1: Вот. В этом и фишка, что с припевом-то все справляются, с куплетом.
0: Да.
1: Сложнее. Скоро все пройдет без ссоры, ведь обещания все твои просто. Ну, давай вариант. Раз, два, три. Есть? Таня, или нет?
0: Нет.
1: Ну,
0: нет,
1: ничего страшного. Нет. В любом случае, спасибо, что была с нами. Хорошего тебе дня.
2: Давай.
1: Ну, а мы сейчас уже обращаемся все, кто слушает Jam FM. Берем в руки мессенджер Макс и плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Сюда отправляем верный вариант ответа. То есть то слово, которое мы сегодня спрятали. Догадаешься первым, заберешь приз на Jam FM. И не забывай, если твой номер скрыт, добавляй его вместе с правильным ответом, чтобы мы могли с тобой связаться. Всем удачи.

0: 8 часов 13 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Время подвести итоги нашей игры «Стоп-слово». Загадали мы сегодня Ханну, песня «От зари до зари». И вот такие строчки у нас были в загадке. «Все пройдет без ссоры, ведь обещания все твои просто». И вот это слово было скрыто. Что за слово? Давайте послушаем правильный ответ.
1: «Горе, все пройдет без ссоры, ведь обещания все твои просто пыль».
0: Просто пыль. Мы сегодня загадали именно слово «пыль». Нужно было прислать первым на наш мессенджер плюс 7932-0202-5, мессенджер «Макс». Первая была Виктория, последняя цифра телефона 8233. Мы тебя поздравляем и вручаем тебе пару билетов на тусовку. Вечно молодой тебя ждут все хиты 90-х и нулевых за одну ночь. Встречаемся 6 июня в концерт-холле «Свобода», категория 18+.
2: Реклама. Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выгодные цены? Было!
6: Специальные предложения? Было!
5: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех!
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера «Соуиз» техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно!
5: Кроссоверы «Соуиз». Современный дизайн, полный привод, автомат. Гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
7: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки «Соуиз». Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
10: Где пробки?
0: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Новгородцевой, от Царкарите Комсомола до Объездной, также Пехотинцев, Летчиков, Армавирская, от Автомагистральной до Артинской. Стоит Восточная от Малышева до Декабристов. Много машин на Белинского, от Авиационной до Фурманова, на Черепаново-Стрелочников, от Останов Черепаново до Производственного переулка и на Высоцкого, от Царкарите Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.

0: Доброе утро, любимый Екатеринбург. Сегодня 26 мая на календаре. Вторник. Вроде бы обычный день, но нет. Сегодня день российского предпринимателя. А вокруг, как мы знаем, очень много людей, кто что-то предпринимает, да? Mm-hmm. Вот куда ни выйди на улицу, тут кафе, тут ресторан. И практически везде предприниматели все открывали.
1: Да.
0: И как-то все работает, крутится, вертится. Ты понимаешь, что на самом деле, может быть, не замечаешь, но они делают все для того, чтобы тебе было комфортно, классно жить. Захотел кофе? Да, пожалуйста. Захотел продукт на дом? Да, пожалуйста. В общем, как мы понимаем, что вокруг очень много предпринимателей, которые что-то делают. И здорово, когда у людей получается, да ведь? Ну, то есть все люди делятся на тех, кто сам зарабатывает, и тех, кто на кого-то работает. Вот мы на кого-то работаем, а есть те, кто действительно сказали, нет, все, я буду зарабатывать сам. Сложный
1: на
0: путь.
1: На себя.
0: Сложный путь, но тем не менее, особенно если получается, мне кажется, это очень круто, здорово, интересно. Вот мы сегодня решили с вами пофантазировать с вами, возможно, не фантазия, возможно, это реальность. Какой бизнес ты бы хотел открыть, вот если бы у тебя была такая возможность. Как ни странно, вот если я подумал, чем бы я хотел заниматься, я бы, наверное, хотел стать продюсером.
2: О, кстати.
0: Ну, нормально же такое.
2: Да, нормально.
0: Какого-нибудь музыкального коллектива.
1: Классическим таким продюсером.
0: Да, причем, знаешь, такое, не один у меня было, а несколько музыкальных коллективов там, для разной аудитории. Для
1: молодых.
0: Молодых, да. Для молодежи, для среднего возраста, для взрослых. Вот, разных форматов. И все, я бы такой был очень успешный продюсер, у меня были бы очень успешные коллективы, которые бы завоевывали там всевозможные награды музыкальные, везде бы их приглашали, они бы ездили по гастролям, я бы с ними тоже ездил по гастролям.
2: А ты любишь ездить.
0: Да, и, во-первых, мне было бы очень приятно смотреть, что вот они, пожалуйста, мои выступают, орлы.
2: Мои.
0: Ну, а самое главное, зарабатывал бы деньги.
2: Конечно.
0: Хороший, приличный, мне кажется, такой интересный бизнес. Вот если вот так пофантазировать, мне, наверное, бы это было близко.
2: Мне кажется, тебе это очень бы подошло.
0: Думаешь?
2: Да, 100%.
0: Осталось только начать, чтобы писать песни, что там нужно еще продюсер делать.
2: Собрать коллектив.
1: Да, там надо организаторские способности иметь.
0: Вот. Ну, не только организаторские, мне кажется, все равно еще наши все в основном продюсеры, те, кто еще и пишут, там, не знаю, Матвиенко там возьми, Дробыша.
1: Ну, начинай писать.
0: И так далее. Так вот, как-то надо, видимо, попробовать заняться. А, Рит, ты бы, например, какой бизнес хотела открыть, если дороги тебе открыты?
2: У меня есть прям такая мечта, когда я буду сильно постарше, мне уже надоест там достигать всяких целей.
0: Успокоюсь,
2: и я бы хотела на берегу моря где-нибудь открыть такую кафешечку, кофейню, и я бы сама там готовила. Это моя прям мечта, потому что я очень люблю готовить, но у меня на это вообще не хватает времени, а это для меня была бы медитация, я бы хотела такую, чтобы там веранда была большая, чтобы кофе пахло, чтобы туда ко мне с собаками, с детьми приходили, ко мне было бы можно со всеми.
0: А можно с ведущими радиостанции приходить?
2: Можно с ведущими, и я бы всех кормила.
1: С коллективами тоже можно получить.
2: Причем я бы готовила всякие такие крафтовые тортики, такие Наполеон, медовик, всякие такие простые, вкусные,
0: подожди,
2: домашние.
0: А у тебя уже был опыт приготовления?
2: Да, был. Нет, опыт был, опыт есть. Я люблю готовить всякие кондитерские штучки,
0: так.
2: Но не для других пока.
0: Вот
2: ну,
0: здесь,
2: то есть
0: вот
2: только для близких.
0: Вопросики, понимаешь? У нас с Яриком как минимум вопросики. Где твои крафтовые, хотя бы пироженки, я уж не говорю там про тортики.
1: Не верим.
0: Пока не попробуем, да. Пока только слова, Рит, понимаешь?
2: Ой, предъявили мне, кажется.
0: Ну нет, я говорю, готовлю, рассказывает вкусно, крафт, кафе там для кого-то готовит, а для нас нет. В общем, Рит, начни с близких. Вот. А какой бизнес ты хотел бы открыть, опиши нам, а возможно уже и открыл, возможно даже ты сейчас предприниматель, с чем тебя, кстати, поздравляем, сегодня твой праздник, пиши в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, группа JamFM в ВКонтакте, также есть в Максе у нас канал JamFM Екатеринбург, он так и называется, туда тоже можно писать свои сообщения, истории, все почитаем, заодно из сообщений вручим отличный приз на JamFM.

0: 8:29 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Далее на Jam FM яркие заголовки. Рита, готова не у тебя?
1: Готова. Расскажу про театральный поезд и его программу.
0: Интересно.
2: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Ух ты! Велосипеды?
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов?
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера «Интерра». 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. «Интерра» – все для людей.
8: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов». С 28 по 31 мая. Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
11: 235-0905. Jam FM.
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов на Jam FM. Прямо сейчас яркие заголовки. Ритам, рассказывай.
1: В Екатеринбург уже 18 июня на главный вокзал города прибудет театральный поезд.
0: Ух ты, здорово.
1: Да, и в течение двух дней наш город станет главной сценой для выступления театральных коллективов. Спектакли и перформансы пройдут как на улице под открытым небом, так и, конечно, в театрах по билетам. В 10 утра 18 июня стартует театрализованное шествие под звуки оркестра, к которому можно присоединиться бесплатно. Расскажу подробности. Артисты театров Екатеринбурга и Свердловской области пройдут от железнодорожного вокзала через парк литературного квартала к Дому актера.
0: Ничего себе.
1: Также на сценах театральных и концертных площадок Екатеринбурга можно будет посмотреть спектакли театральных коллективов из Шадринска, Кургана и Челябинска, то есть наших соседей. Прекрасно. Ну, из области Свердловской и из Челябинска. Угу. Причем это будут и детские, и взрослые постановки. Например, Челябинский государственный театр кукол имени Вольховского представит на сцене нашего театра кукол спектакль «Аистенок и пугало». А в Тюзе можно будет посмотреть постановку «Дом Бернарды Альбы». Это Челябинский театр драмы имени Орлова уже покажет. Там же состоится торжественное закрытие проекта и передача арт-символа театрального поезда. Кстати, арт-символ всегда разный, и его делают вот прямо в этом городе, где поезд находится. Поезд едет из Владивостока, напомню. Он
0: через
1: выехал
0: всю страну
1: давно.
0: Же, да, по-моему,
1: участвует? Да, да, да, должен вернуться вот в Москву, в ту сторону.
0: Слушай, ну прекрасно, сколько уже, да, городов он посетил?
1: Это очень классная идея, потому что есть возможность посмотреть на артистов из других регионов.
0: Угу. Слушайте, ну прекрасно, поэтому можно спланировать свое время так, чтобы посетить, то, по крайней мере, если вдруг не попадешь на спектакль, то можно посмотреть шествие.
1: Да. И вообще туда присоединиться, конечно. Наряжайся красиво, классно. Да, в какой-нибудь маскарадный костюм и вперед. Мне кажется, это будет очень зрелищно.
0: Ой, как мне нравятся такие движухи, вообще здорово. Тем более погода позволяет.
1: 100%, да.
0: Отличные новости. Это яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». За окном сейчас плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, грозу. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, а вот при грозе порывы до 15. Температура днем поднимется до плюс 29 градусов. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 18, в Асбесте плюс 20, в Туринске плюс 17 градусов.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
12: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
12: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
13: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Сегодня 26 мая на календаре, и сегодня праздник, День российского предпринимателя. В теме утра мы решили обсудить, кем бы ты хотел быть, каким бизнесменом, какой бизнес ты бы хотел открыть, если бы была такая возможность. А возможно, ты сейчас являешься предпринимателем, напиши про свой бизнес, тоже хочется узнать. Ярик, кстати, вот если бы ты был, например, бизнесменом, что бы ты открыл?
1: Не знаю, вот у меня супруга работает в гостиничной сфере.
0: Так.
1: Вот, и просто я смотрю, что не простаивает бизнес, постоянно...
0: Кто-то есть.
1: Да, постоянно пользуется спросом. То есть, либо это какие-то суточные дела, либо это, например, ну, длительный какой-то срок.
0: Гостиница.
1: Почему бы нет? Ну, даже, может быть, даже и недвижимость. Почему?
2: Ну, то есть, прикольно.
1: Осталось именно в аренду, да, вот как-то...
0: Осталось обзавестись недвижимостью и вперед.
1: Дело за малым, да.
2: Ерунда-то какая.
1: Действительно.
0: Но такой бизнес довольно, конечно, стабильный, я бы сказал,
1: ну,
0: это
1: да,
0: всегда.
1: Причем, да, такой и довольно-таки выгодный.
0: Еще и в столице, ну, Урала, потому что сейчас туризм такой, в общем-то, внутренний.
1: Я говорю, не простаивает. То есть
0: прекрасно.
1: Поток постоянно идет.
0: Да, хорошо. Давайте почитаем, что нам пришло.
3: Маша пишет: «Помню, как в детстве мы с моей подружкой Машей хотели открыть детский сад в деревне. Нам было по 12 лет. Мы даже писали какие-то планы на месяц, какие занятия будут, какой досуг и даже обеды. К слову, детский сад мы хотели открыть в пристройке частного дома, где вместо обоев мы планировали повесить свои рисунки». А подружка ее, Мария, отвечает: «Даже было расписано, что дети будут есть на завтрак, на обед и полдник».
1: Ну, а что, хороший бизнес-план.
0: Да хорошо,
2: все серьезно у девчонок.
1: Тем более, если в деревне нет детского садика. Почему бы нет?
0: Ваня пишет: «Я бы открыл мастерскую по ремонту и кастомизации велосипедов. Великов в городе очень много. А хорошего сервиса не хватает. Хочу, чтобы люди больше катались и были ближе к природе». Это вот кастомизация, когда и разрисовывают там, да, всевозможные штучки.
2: Да, и разрисовывают, и что-нибудь, какие-нибудь подвесочки подделывают. Я не знаю, как это называется.
0: Тюнинг такой, да?
2: Да, тюнинг велосипедов.
0: Слушай, интересный бизнес, мне кажется. Можно вполне, мне кажется, делать. Так, ну что, продолжаем от тебя принимать истории и сообщения по поводу бизнеса. Какой бизнес ты бы хотел открыть и почему? Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5, наш мессенджер Макс. Также в мессенджер Макс есть наш канал, называется «Радио Джем ФМ Екатеринбург». Туда можешь писать свои истории. Ну и, конечно, группа во ВКонтакте. Все читаем, заодно и сообщение уже готов. Отлично.

0: все пробки.
1: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Глазурит», официальный дилер июня автоцентра «Глазурит».
2: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение плотное. Стоят улицы Восточная от Малышева до Декабристов, Московская от Объездной до Волгоградской, Машинная от Переходного переулка до улицы Фурманова, много машин на Малышева от Хохрякова до Маминой Сибиряка, также на Сарамолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого, на Черепаново-Стрелочников от Черепан до производственного переулка и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
3: Реклама. Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
4: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 3443-200. 3443-200.
5: 102.5. Jam FM.

0: 8:51 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Ну что, продолжаем дарить подарки на Jam FM. Все, что нужно, стать участниками игры «Мальчики-девочки», которая начнется уже совсем скоро на Jam FM.
1: Да, все, что нужно тебе для участия, это отправить свой любимый смайлик. Выбирай какой-нибудь жаркий, летний, классный и отправляй его на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. Мы зовем и мальчиков, и девочек. Может быть, именно ты заберешь наш сегодняшний приз.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Российский МИД предупредил о начале нового этапа СВО. Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая места проектирования, производства, подготовки беспилотников. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России в связи с атакой вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения, говорится в заявлении. МИД предупредил о предстоящих ударах по центрам принятия решений в Киеве и рекомендовал иностранцам, в том числе сотрудникам дипмиссии, как можно скорее покинуть столицу Украины. Жители города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевского режима. Почти 900 мигрантов депортированы из Свердловской области в первом квартале этого года. Об этом агентству ИАН сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. По его словам, 2026 год проведения Международного фестиваля молодежи, а также выборов и ряда других важнейших мероприятий станет для нелегалов кошмарным сном. Очередная профилактическая акция полиции вместе с ФСБ прошла в Екатеринбурге на днях. Выявили сразу 6 нелегалов, их отправили в отдел для детального разбирательства и оформления документов на выдворение за пределы страны. Весной в Екатеринбурге лучше всего убирали Академический и Ленинский районы и ВИС. Итоги опроса горожан на платформе обратной связи подвели в мэрии Екатеринбурга. В Академическом удовлетворены качеством уборки 70% участников голосования. Показатели двух других районов из тройки лидеров 67% и 63%. Другие районы Екатеринбурга также показали неплохие результаты. Ниже всех в рейтинге оказались Орджоникидзевский и Железнодорожный районы. Там уборкой довольны 56% и 55% участников опроса, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Нижнем Тагиле 14-летнего подростка высадили из автобуса. Он отправился к родителям на дачу. В пригородном автобусе были проблемы с безналичной оплатой проезда, а наличных у подростка не было. Мама мальчика переживала, что сына так долго нет и связаться с ним не могла. Ребенку пришлось идти по лесу пешком. Родители подростка просят обратить внимание на произошедшую ситуацию, сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил». Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира в 2026 году по версии Forbes. Португальский футболист заработал за год 300 миллионов долларов. Роналду возглавляет список Forbes 4-й год подряд и 6-й раз за карьеру. Помимо спорта, деньги ему приносят пожизненный контракт с Nike, собственный бренд одежды, сеть отелей, фитнес-клубы, рекламные контракты и другие проекты. Доллар 71.55, евро 85.45.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном сейчас плюс 22 градуса. Синоптики пообещали нам переменную облачность, кратковременный дождь, грозу, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15. Температура днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: 9 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса, игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас на Jam FM. Разыгрываем пару пригласительных на музыкальный фестиваль «Стерео Лето», категория 0+. За приз поборются за мальчиков, со стороны мальчиков Андрей из Екатеринбурга, работает отделочником. Ну, сейчас он остановился, едет на трассе на работе, остановился в тенечке, играет с нами. Андрей, доброе утро!
1: Доброе утро, Екатеринбург!
0: Как настроение во вторник с утра пораньше?
1: Отлично, просто отлично. Солнышко светит, дожди обещают скоро, но пока радуемся.
2: Прекрасно. Приятно слышать такое.
0: Мы сегодня обсуждаем тему, какой бизнес ты бы хотел открыть. Есть ли у тебя какие-то, может быть, мечты открыть свой бизнес, а может, ты уже открыл?
1: Так, а я уже и так работаю отделочником сам на себя, не в конторе.
0: То есть твой собственный бизнес, да?
1: Все свершилось.
2: Здорово.
1: Маленький, да?
0: Но, тем не менее, приносит, мне кажется, хороший доход, раз ты работаешь. Все устраивает тебя, да?
1: Да, все отлично.
0: Прекрасно. Играешь ты с Ксенией, она у нас из города Плевской, она не работает, собирается на последний звонок у дочери уже совсем скоро. Ксения, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну, поздравляем тебя и дочку твою, естественно, с выпускными.
3: Спасибо.
0: Доучились, молодцы. Ну, тебя тоже, Ксюша, хочется спросить, какой бизнес ты бы хотела открыть?
3: Ну, раньше я хотела открыть салон красоты, где будет все, и педикюр, и стрижки, и солярий, и все-все-все.
0: Так.
2: Мечта каждой девчонки, мне кажется.
3: Да, да, самой туда ходить постоянно.
0: Это, кстати, очень
3: удобно. Пока не работаю, пока еще думаю об этом.
0: У меня знакомый один есть, ему тоже очень нравилось ходить на массажи, он взял и открыл массажный салон.
2: Здорово.
0: Да, и сам туда ходит бесплатно.
2: Конечно, еще платно.
0: Ну хорошо, давайте начнем играть. Сейчас внимательно послушайте правила и приступим мы.
2: Для вас мы приготовили по 3 вопроса, на которые предложим по традиции по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для Ксении. Я приготовила вопросы для Андрея. Все очень просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Андрей, первый вопрос для тебя.
2: Какой русский писатель стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе? Бунин или Пастернак?
1: Это был Пастернак.
2: Нет, это Бунин. Пастернак попозже, он тоже был, но попозже.
0: Пошел по следам Бунина, да?
2: Да.
0: Ксюша, вопрос для тебя. Назови самый старый город Свердловской области. Это Невьянск или Верхотурье?
3: Верхотурье.
0: Абсолютно верно. Невьянск 1701 год, а вот Верхотурье 1598 год. 1-0, девочки, вышли вперед. Андрей, вопрос номер 2 для тебя.
2: Какой из витаминов необходим для синтеза коллагена в коже? Витамин С или витамин А?
1: Витамин А.
2: Витамин С.
0: Ксюша, нужно дать всего один правильный ответ, чтобы стать победителем игры. Возможно, этот вопрос будет именно таким. Является ли соляная кислота органической кислотой или нет? Ксюша?
3: Да, думаю.
0: Но органическое или нет? Раз, два, три. Неорганическое.
3: Нет.
0: Это абсолютно правильный ответ.
2: Круто.
0: Андрей, 2-0 сегодня. Девчонки нас в сухую раскатали, поэтому тебе говорим спасибо за это утро, за то, что общался с нами. Ну, ждем новых смайлов. Присылаем.
2: Не расстраивайся.
0: Конечно, поиграем еще. Хорошо?
1: Хорошо, конечно.
0: Все, отличного тебе дня. Классно поработать. Ну, а Ксюшу поздравляем с победой.
2: Ура! Спасибо.
0: Ну что, порадуешь дочку, и вот будет время, сходите на фестиваль «Стерео Лето». Пара пригласительных мы тебе вручаем. Красота.
3: Спасибо, Jam FM. Красота, класс. Очень порадовали.
0: Тебя ждут 8 часов живой музыки под открытым небом, фудкорт и атмосферные лаунж-зоны для отдыха.
2: Хедлайнеры фестиваля – «Моя Мишель», «Хмыров», Павлова, та самая из обе-две, Диктофон, Хохма и другие артисты.
0: Встречаемся 11 июля в Харитоновском парке.
2: Без возрастных ограничений.

0: 9 часов 14 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Далее на GMFM обсуждение темы утра. Сегодня говорим, какой бизнес ты бы хотел открыть. День российского предпринимателя. Сообщение принимаем в мессенджер Max, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Также в мессенджере Max есть наш канал радио GMFM Екатеринбург, туда можно писать. Ну и группа GMFM ВКонтакте для твоих сообщений.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк. Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про».
5: 5 баллов на улицах Екатеринбурга. Движение в городе плотное. Стоят улицы Белинского от Авиационной до Фурманова, также Новгородцевой от Сорклети Комсомола до объездной дороги, Сыромолотова от Новгородцевой до улицы Высоцкого. Много машин на Московской от объездной до Щерса, на Черепаново стрелочников от остановки Черепаново до производственного переулка, также на Восточной от Малышева до Декабристов и на Высоцкого от Сорклети Комсомола до улицы Егоршинский подход.
2: Реклама.
6: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: 102.5. Jam FM.

0: 9 часов 20 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса, сегодня 26 мая, день предпринимателя, спрашиваем тебя в теме утра, какой бизнес ты бы хотел открыть, чем бы ты хотел заниматься, а возможно ты уже имеешь свой бизнес, ты возможно уже предприниматель, пиши нам, плюс 7 932 00 125, мессенджер Макс, группа GMFM ВКонтакте, также группа в мессенджере, точнее канал в мессенджере Макс, также называется радио GMFM Екатеринбург, почитаем.
1: Настя пишет, по поводу своего дела, я мечтаю о гостевом доме недалеко от моря. Угу. Небольшой, буквально на несколько номеров. Ну а если не покидать Урал, то хотела бы оснащенную технологичную теплицу выращивать огурцы и помидоры вкусных сортов круглый год. Пусть немного, но не пластиковые, как бывает зимой.
2: Да, прям круглый год даже.
1: Прикольно, да?
0: Вот все бы так выращивали, магазинам делать нечего было. Представляешь, вот у всех просто огурцы и помидоры. Приходишь в магазин, огурцы мне ваши не нужны, у меня самого лучше гораздо.
1: Но это непросто.
0: Таня пишет, доброе утро. Когда у меня родился ребенок, я сразу в 2 месяца записалась в детский бассейн «Буль-буль». Но там детки могут только купаться до 1,5 лет. Тогда я стала дальше искать, где поплавать. Но оказалось, что детских бассейнов с возраста от 2 до 5 лет просто нет. Ну или у нас нет, я живу в Верхней Пышме. С 5 лет уже можно в сопровождении взрослого. Мы в итоге проходили в «Буль-буль», поскольку были маленькие, до трех. И тогда мы с сестрой подумали, что было бы здорово организовать детский бассейн для детей от 2 до 6.
2: Класс.
0: Помню, даже бизнес-план разрабатывали, помещение присматривали. Я бы там вкусняшки полезные деткам делала, штучки всевозможные из пастилы, пироженки, коктейли. Но вот остался лишь проект.
1: Ой, ну не забрасывай идею, идея классная.
0: Да, правда.
1: Александр пишет, а вот у меня мечта открыть бизнес, чтобы доставлять людям уют и комфорт. Я имею в виду, что купить за городом участок и поставить маленькие домики с баньками и чанами.
0: О, это моя история.
1: Да, чтобы всем было классно проводить время без забот и суеты. К этой цели иду уже 2 года, откладываю деньги. Но сейчас ждем с женой пополнения, чуть-чуть притормозился процесс. Но как только все получится, мы вас приглашаем в гости.
0: Я первый, кто в чанчик залезет.
1: А мы приедем.
0: С удовольствием.
1: Спасибо.
0: Так, сообщение сохрани, потом.
1: Сохранила уже?
0: Мы сейчас все это будем иметь в виду. Настя пишет, семейные праздники с видео поздравлениями через сервис искусственного интеллекта. Вот этим она занималась.
1: Ну, прикольно тоже.
0: Семейные праздники с видео поздравлениями. Прекрасно. Продолжаем предпринимательскую жилку сегодня развивать. Спрашиваем тебя, какой бизнес ты бы хотел открыть. Возможно, уже являешься предпринимателем. Пиши нам плюс 7 932 00 125, мессенджер Макс. Также там у нас есть канал GMFM Екатеринбург. Туда можешь писать свои истории. Ну и группа GMFM ВКонтакте. Где тебе удобнее?

0: Вселенной. 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, намекни, о чем они будут.
1: Назову признаки, по которым можно понять, что ты встретил настоящую любовь.
0: Ну, наконец-то.

0: Эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Выгодные цены? Было.
4: Специальные предложения? Было.
3: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
4: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
3: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
5: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
6: Позвольте позаботиться о вас.
7: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
6: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
7: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
6: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцена 53.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. На Jam FM тем временем прямо сейчас яркие заголовки. Рита, давай.
11: Ученые рассказали, как понять, что ты встретил любовь всей своей жизни.
10: Ага, угу. То есть если эти признаки совпадают...
11: Да, скорее всего, бинго.
10: И живи долго. Записываем.
11: Названы 3 признака, проверяйте.
10: Так.
11: Нормально вы переносите скуку вдвоем.
10: Скуку именно?
11: Да.
10: Давай поскучаем, ну давай.
11: Да.
10: Тест такой.
11: Ну нам в фильмах обычно показывают, что жизнь в паре — это какой-то постоянный праздник, фейерверк, маскарад. Но на деле вы можете спокойно скучать вместе без вечных каких-то встрясок, развлечений.
10: Давай поскучаем. Что у нас сегодня за развлечение? Из развлечений скука.
12: Будем скучать.
10: Да.
11: Так, совпадает?
10: Ну я пока не знаю, сложно мне понять. Мне сложно в это состояние вообще впасть в скуку.
11: Это да. Вы ругаетесь из-за одних и тех же вещей.
10: Не очень понятно.
11: Звучит, конечно, странно, но ученые говорят, что крепкие пары со стажем часто ссорятся по одной и той же теме, просто обстоятельства меняются. Но якобы примирение перекрывает весь негатив.
10: То есть надо ссориться и посмотреть.
11: Ну, из-за одной и той же ерунды все время.
10: Ну, у нас нет. В любом
11: носки
10: случае,
11: разбрасываешь все ты, Палыч.
10: Нет, так ну, жена ничего же не разбрасывает.
12: Да. Ой. Поэтому же, с одной стороны, идет претензия.
10: Вот тут же у мужчин свои косяки, у женщин свои. И вот как бы тут как-то разобраться.
11: Видимо,
10: сложно.
11: Один и тот же. Перманентный.
10: Ладно, тут вообще на самом деле мужчина всегда виноват. Вопрос: вторая половинка не может быть априори виновата.
11: Мне нравится.
10: Ну да.
11: Еще один третий признак — это партнер и вы не одно целое. То есть очень интересный момент. Важно быть близкими, но оставаться личностью и иметь свои интересы вне отношений.
10: Угу.
11: Ну, то есть не прямо вот соединяться а вот иногда и кто-то на футбол пошел, кто-то на танцы.
10: Да, то есть на аватарочку вдвоем все-таки фоточку не выкладываем, по отдельности.
11: А это уже по желанию.
10: Ну, просто некоторые зайдешь, там у них все вдвоем, с детьми, все-все вместе, все-все думаешь, а у тебя есть вообще свое какое-то
11: «я»?
10: Пространство.
11: Значит, тебе это подходит, признак.
10: Мне подходит, да, мы в этом...
12: Не знаю, подходит, нет, но 21 год уже вместе живем, не знаю.
10: Да подожди, на аватарке ты один?
12: На аватарке я один.
11: Все, вопросы снял. Тест от Палыча пройден.
10: Это яркие заголовки на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
10: 9:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Элит-букет» в центре города плюс 23 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность и кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15. Температура днем поднимется до плюс 29 градусов. В Ревде сейчас плюс 19, в Реже и в Краснотурьинске плюс 21 градус.
9: Реклама.
8: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
9: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
8: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Всем доброе утро! Время гороскопа на Джим ФМ, спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амуда» и «Джейку» на «Металлургов 80». Ну что, сегодня 26 мая, вторник.
1: Овен, сегодня лучше не начинать важных разговоров.
2: Телец, озвучивай свою позицию прямо и жестко.
1: Близнецы, игнорируй критику и советы, продолжай двигаться по своему плану.
0: Рак, теплый разговор укрепит отношения.
1: Лев, поблагодари себя сам, не жди одобрения от других.
2: Дева, позволь себе ненадолго отвлечься от забот.
1: Весы, начни действовать, не анализируй.
0: Скорпион, новый опыт откроет перед тобой интересные возможности.
1: Стрелец, думай наперед, не поддавайся минутным желаниям.
2: Козерог, проверь все значения в документах. Ошибка может стоить тебе выгоды.
1: Водолей, решай задачи не по порядку, а начиная с самой сложной.
0: Рыбы, помоги близкому человеку, это принесет тебе душевный покой.
3: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН 66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: 9 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Сегодня мы обсуждаем, какой бизнес ты бы хотел открыть. Принимаем ваше сообщение в мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же у нас есть канал Jam FM Екатеринбург и группа Jam FM во ВКонтакте. Почитаем.
1: Катя пишет: все выглядит так, что раз завела собаку и постоянно надо водить его на груминг, как будто бы пора осваивать самой и открывать бизнес. Начать стричь собачек.
0: Это, кстати, очень дорогое, очень прибыльное дело, насколько я знаю.
1: Насколько я знаю тоже.
0: Но еще нужно найти хорошего грумера.
1: Это правда.
0: Потому что можно испортить собаку.
1: Да, и шпиц какая-нибудь альпака получится.
0: Вот есть у меня такой, к сожалению, неприятный случай.
2: Я помню, у нас жил пудель, я решил его подстричь.
0: Сам?
2: Да, я его стриг неделю, наверное.
0: Зачем?
1: Он прятался, убегал от себя.
2: Долго все это
0: было. А результат-то тебя порадовал? И его
2: ровным слоем так получилось все.
1: Это хорошо или плохо?
2: Но подстриг. Ну, не знаю, но я справился, я думаю, что как бы...
0: Но это был один раз.
2: Это был один раз, и все. Я понял, что груминг — это не мое.
0: Ну, понятно, неделю, это очень долго стричь собаку.
1: Бедная собачка.
0: Яна пишет: какой бизнес я бы хотел открыть? Например, услуги по организации веселых мероприятий или онлайн-консультации в стиле «Как развлечь себя в выходные».
1: Прикольная
2: идея. Почему бы нет?
0: Яна, открывай, мне кажется. Не особо затратная история, да?
1: Да, пользователь, который не подписался, написал: а я помощник бизнесмена. Жена делает тортики, рулетики, я развожу.
0: Классно.
1: Хотя оба работаем на заводе, ведь без помощника никуда.
0: Прекрасно. Настя бы хотела открыть свою студию по проведению кулинарных мастер-классов. Пару лет назад даже

0: писала программы, искала помещение и как-то все забросила.
1: Ну чего ж так?
0: Анастасия, возможно, сейчас как раз послушаешь себя.
1: Да.
0: Скажешь, а что, неплохая идея?
1: Да.
0: Вперед!
1: Хорошая идея.
0: Продолжаем обсуждать сегодня тему, какой бизнес ты бы хотел открыть. Пиши свои сообщения в мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5 и группа GMFM во Вконтакте. Также в мессенджере Макс есть наш канал, так и называется GMFM. И Екатеринбург, какой бизнес ты бы хотел открыть?

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Последние звонки прозвучат сегодня, в день завершения учебного года для 660 тысяч российских выпускников, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр пожелал школьникам успешно пройти все испытания, найти дело по душе, реализовать свои способности и добиться больших успехов. Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа, а единые госэкзамены для 11-классников стартуют уже 1 июня. В Красноуфимске 14-летний школьник на электросамокате сбил 78-летнюю пенсионерку. Ей потребовалась медицинская помощь, сообщили в Следственном комитете России. Как рассказали в ГорГАИ, ДТП произошло днем 22 мая. После столкновения женщину доставили в больницу, подросток не пострадал. Установлено, что он не имел права управлять транспортом такой категории. Родители пояснили, что купили ребенку электросамокат для поездок в школу. Средства индивидуальной мобильности у подростка изъяли для экспертизы. На родителей составили протокол за передачу самоката человеку без права управления. Расследование взял на контроль глава СКР генерал Бастрыкин. Уникальный троллейбус «Горожанин» третьего поколения появится в Екатеринбурге. Транспорт будут тестировать на улицах нашего города в июле. Об этом Е1 рассказал источник в мэрии. Троллейбус вмещает до 80 пассажиров, может проехать без подключения к проводам до 30 километров. Пока это первый и единственный образец этой машины. «Горожанина» производит уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Троллейбус уже успели протестировать в Ставрополе и Казани, а этим летом он доедет и до Екатеринбурга. В Екатеринбурге в этом году планируют заменить 182 лифта в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. В мэрии уточнили, что нормативный срок службы лифта – 25 лет. По истечению этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку лифта и оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов, пишет «Новый день». В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Доллар сегодня 71.55, евро 85.45.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
1: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «СЗ Талан» Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». В центре города солнечно, плюс 24 градуса на термометре. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, кратковременный дождь, даже грозу. А ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15. Температура днем поднимется до плюс 29 градусов.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
1: А кто застройщик?
4: Талант. С этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОСЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 10:15 в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса, уже совсем скоро будем подводить итоги нашей темы. Сегодня мы тебя спрашиваем, какой бизнес ты бы хотел открыть. Сообщение принимаю в мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Также в мессенджере Макс есть наш канал Радио Джим ФМ Екатеринбург, ну и группа Джим ФМ ВКонтакте. Огромное количество каналов, по которым можно с нами связаться.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: Где пробки?
0: 10:17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Черепаново-Стрелочников от Готвальда до Производственного переулка, также Березовский тракт, Трудовая от Барьерной до Мурзинской, Сыромолотова от Новгородцевой до улицы Высоцкого. Много машин на Восточной от Малышева до Декабристов, на Шевской, Егоршинский подход от Промышленного проезда до улицы Отдыха, также на Блюхера, проезжей от Сахалинской до Краснодарской и на Высоцкой. От 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
7: 102.5 Джем ФМ.

0: 10:21 в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов, подводим итоги темы утра. Разыграем билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто», категория 0+. Ну а сегодня мы обсуждали с вами про бизнес, про предпринимательство, мы сегодня говорили. Хотели спросить, какой бизнес ты бы хотел открыть. Почитаем, что еще нам написали.
1: Настя пишет: «Я хочу организовать зоотакси. Давно думаю об этом. В простом такси сложно, например, перевозить большую собаку в ветеринарную клинику. Я бы сказала, невозможно, потому требуют переноску такую жесткую. Либо бы по необходимости куда-то. А у меня у самой две собаки. Одна почти 50 килограмм, вторая мелкая. Есть все условия для перевозки. Обращайтесь, кому надо, в ветклинику или перевести хвостика».
2: Здорово.
0: А я, по-моему, где-то видел, есть зоотакси уже вроде как.
1: Да, появляется потихонечку, но это пока еще такая новая услуга, да.
0: Ну, тем не менее, неплохо. У Ани немножко грустное сообщение. Я была предпринимателем один год.
1: Поняла.
0: В 2018 году разработала бизнес-проект, защитила, выиграла грант на открытие своего кота-кафе, назвала его «Облепиха». Кто не знает, кота-кафе — это место, где можно поиграть с котиками, писать с друзьями, поиграть в настолки, выпить чашечку кофе или чая, ну и просто классно провести время в компании мохнатых. Но в 2019 году начался ковид, и всем развлекательным центрам запретили работать. Я держалась как могла, потратила всю финансовую подушку, но так и не смогла больше принимать гостей. Пишет, что ей еще многие помогали, как-то это кафе поддерживали, но все равно пришлось закрыть. После закрытия кота-кафе удалось перестроить всех котиков в семьи. Не в то время открыла, грустно подводит итог Аня. Сейчас проезжаю мимо этого помещения с 2019 года, его никто так и не снял. Вывеска «Кота-кафе Облепиха» до сих пор висит.
1: Грустно.
0: Да,
2: ну,
0: это правда.
2: Возможно, все возобновится.
0: Я тоже откроется. Думаю, что...
2: Почему бы нет?
0: Конечно, тем более у тебя уже такой опыт.
1: Опыт есть, да, очень классно.
0: Согласен
1: Кать
0: полностью.
1: Пишет: «Хотела бы кафе мороженое. Дети любят его в любое время года, поэтому было бы круто вкусное кафе открыть». Правда, кстати, хорошая идея, потому что вот именно кафе мороженых не очень много.
0: А раньше было популярное местечко. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Тани. «Когда у меня родился ребенок, я сразу в 2 месяца записалась в детский бассейн. Но там детки могут только до 1,5 лет купаться. Тогда я стала дальше искать, а где поплавать? Но оказалось, что детских бассейнов с возраста от 2 до 5 лет просто нет. Ну или у нас нет, я живу в Верхней Пышме. С 5 лет можно в сопровождении взрослых, а раньше нет. Мы в итоге проходили в этот бассейн до 3 лет.
1: Прикольно.
0: Как-то. Ну и тогда мы с сестрой придумали бизнес. Это было бы здорово — организовать детские бассейны для детей от 2 до 6 лет. Помню, даже бизнес-план разрабатывали, помещение присматривали. Я бы там всякие вкусняшки полезные детям делала. Штучки из пастилы, пироженки, коктейли. Но это остался лишь проект.
2: Угу.
0: Вот так вот. Ребенок вырос, и, видимо, все.
2: Нет, ну а почему, если куда-нибудь обратиться, ему вдруг грант дадут?
0: Я про это и говорю, что... Ну, просто видишь, понимаешь, когда тебе было актуально, казалось, что для всех это актуально.
1: Ну,
0: потом
1: да.
0: Твой ребенок вырос, думаешь, ну, может, уже и не так это важно.
1: Так часто бывает.
0: Таня, именно тебе мы сегодня вручаем наш главный приз. Билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут так круто». Спасибо огромное всем, кто писал в тему утра на Jam FM.
1: На правах рекламы.
0: «Тут так круто» дарит крутые летние каникулы.
1: С 1 июня по будням работает летний клуб.
0: Тематические смены каждые 2 недели. Аттракционы, мастер-классы, картинг и виртуальная реальность.
1: 3-разовое питание и чат с родителями.
0: Развлечений хватит на все лето.
1: Подробности и программа в парке «Тут-то круто».
0: РК «Комсомол», 3-й этаж.
1: А также на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
0: Для детей от 6 лет.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса на JamFM. Прямо сейчас яркие заголовки.
1: Ну что, рассказывайте, вам нравятся ухоженные девушки с макияжем?
0: Ну а кому они не нравятся? Наверное, всем.
1: А нравится. Сейчас они не в тренде.
2: Да ладно.
0: Уже все?
1: Да. Эстетика «уставшая девочка» очень популярный сейчас тренд в мире моды.
0: А это точно тренд? Может, просто много людей, которые не успевают привести себя в порядок, ходят уставшими?
1: Нет, это специально прямо создают на собственном лице, да и вообще в стиле одежды. Этот стиль характеризуется бледным лицом, слегка растушеванными темными или розоватыми тенями и общим видом изможденности. Это такой протест девчонок против общественных ожиданий женского совершенства. Например, журнал Vogue пишет, что такой макияж должен специально подчеркивать мешки под глазами, уставший вид и легкую неопрятность. Например, такой стиль сейчас активно демонстрирует в соцсетях корейская певица Ким Мин Джон.
0: Ну, певица, может быть, еще и демонстрирует.
2: Это образ, может, ее
0: такой. Просто я представляю, девчонки такие вот, как ты говоришь, помятые.
1: Да, утром у меня такой тренд.
0: Их же на вечериночку не пустят. Скажут, вы по фейс-контролю не проходите. И они куда не пойдут? Давай, расскажи.
1: Они как раз против этого и бунтуют.
0: Так вот, я говорю, что им не, на все вечеринки, на все тусовочки, на светские мероприятия вход закрыт.
1: Ну почему?
0: А куда их с таким лицом пустят?
1: А что значит с таким лицом?
0: Ну, скажут, да идите помойте хотя бы ее уж сначала.
1: Они же не грязные.
0: Ну, как ты говоришь?
1: Просто естественные.
0: А, подожди, это другая история. Ты же нарисовала какую-то картину, там такая помятая, растрепанная.
1: Это же частая у нас такая история. Мы потом прихорошимся очень большим слоем, наложим всякий макияжик, и все, и кроссовочки.
0: Ну, тут выбирать, конечно, каждому свое. Хотя, с другой стороны, мне, на самом деле, не особо-то парит, когда девчонки не особо накрашенные. Конечно, наверное, симпатично, классно, но гораздо интереснее, когда с ней есть о чем поговорить.
1: Да, согласна.
0: Вот, девочки, поэтому красота красотой, но все-таки книжки почитаем.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ представляет ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре города плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, грозу, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15. Температура днем плюс 27, плюс 29 градусов. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 21 градус, в Асбесте плюс 22, в Туринске плюс 19.
3: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит». Официальные дилеры Юни Автоцентр «Глазурит».
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга. Пробки понемногу сокращаются, но движение по-прежнему плотное. Стоят улицы Блюхера от Раевского до улицы Шевской, также Космонавтов от Артинской до Машиностроителей, Татищева, проспект Ленина от Пирогова до Московской. Затруднения на Восточной от Малышева до Декабристов. На Шевской затруднения и Егоршинском подходе от промышленного проезда до улицы Отдыха, на Сибирском тракте от Загородного переулка до ЖД переезда и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама. Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
3: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
4: 102.5 Джем FM.

0: 10:53 в Екатеринбурге, плюс 24 градуса за окном. Сегодня 26 мая, вторник на календаре, а за окном такое ощущение, что просто солнце. Хочется поздравить сегодня, наверное, всех, у кого последние звонки, да, потому что сегодня же это такая самая большая тема.
1: Бантики.
2: Во всех школах 9-11 классы всех поздравляем.
0: И учителей поздравляем, и детей поздравляем, и, конечно, родителей тоже поздравляем. Не надо делать домашку, все, отмучились.
1: Все, стоп.
2: Закончилось.
0: Ведь каникулы, думаю, только у детей, на самом деле у родителей тоже
1: и
0: каникулы.
1: Учителей.
0: И учителей каникулы.
2: Ну, у ребят еще там ЕГЭ, УГЭ.
0: Ну, это уже все равно, я к тому, что уже нет уроков основной массы. Поэтому поздравляем. Красивые бантики, отличные фотографии. Сегодня, я думаю, все ленты будут везде выкладываться. Ну, здорово. Классно.
1: Это жизнь.
0: Это прекрасно. Да. Последний звонок. Поздравляем. Сегодня еще Всемирный день рыжих, можно тоже поздравить.
1: Клевый день.
0: День хождения босиком.
1: Но сегодня можно себе позволить хотя бы где-нибудь по травке, потому что очень тепло.
2: Тепло,
1: классно.
2: Да.
0: А говорят, что очень полезно ходить босиком.
1: Да, да, но там очень много всяких точек у нас на стопах.
0: Поэтому неплохо. Прилетело поздравление от Веры. Доброе утро. Поздравляем нашу коллегу из бухгалтерии Шрайдер Оксану. С днем рождения, красотка. Пускай будет счастье столько, чтобы кружилась голова и горели, чтобы глазки. Мальчики и девочки компании «Урал Тойс».
1: Присоединяемся, да.
0: Наши постоянщики, они постоянно всех поздравляют.
1: Молодцы. А мы только рады.
0: А мы с удовольствием твои поздравления и привет зачитываем, так что в течение всего дня ты их также можешь присылать в мессенджер Макс 93202025. Группа GMFM во ВКонтакте. У нас есть еще наш канал в мессенджере Макс, поэтому куда хочешь, туда отправляй свои сообщения. Диджей Дэн, кстати, будет озвучить, это зависит по радости в течение целого дня. Также Яна Ефимова продолжает у нас уже дневной эфир, и, соответственно, там у нее свежие истории делятся, рассказывают, что интересного происходит. Ну и, конечно, не пропускаем в 17:00 наше вечернее шоу «Джем без правил». Миша Киселев, Яна Ефимова, очень интересно и, конечно, как всегда, весело и с подарками. Все это на Джем FM. Ну что, всем отличного вторника!

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Последние звонки прозвучат сегодня, в день завершения учебного года для 660 тысяч российских выпускников, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр пожелал школьникам успешно пройти все испытания, найти дело по душе, реализовать свои способности и добиться больших успехов. Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа, а единые госэкзамены для 11-классников стартуют уже 1 июня. В Красноуфимске 14-летний школьник на электросамокате сбил 78-летнюю пенсионерку. Ей потребовалась медицинская помощь, сообщили в Следственном комитете России. Как рассказали в ГорГАИ, ДТП произошло днем 22 мая. После столкновения женщину доставили в больницу, подросток не пострадал. Установлено, что он не имел права управлять транспортом такой категории. Родители пояснили, что купили ребенку электросамокат для поездок в школу. Средства индивидуальной мобильности у подростка изъяли для экспертизы. На родителей составили протокол за передачу самоката человеку без права управления. Расследование взял на контроль глава СКР генерал Бастрыкин. Уникальный троллейбус «Горожанин» третьего поколения появится в Екатеринбурге. Транспорт будут тестировать на улицах нашего города в июле. Об этом Е1 рассказал источник в мэрии. Троллейбус вмещает до 80 пассажиров, может проехать без подключения к проводам до 30 километров. Пока это первый и единственный образец этой машины. «Горожанина» производит уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Троллейбус уже успели протестировать в Ставрополе и Казани, а этим летом он доедет и до Екатеринбурга. В Екатеринбурге в этом году планируют заменить 182 лифта в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. В мэрии уточнили, что нормативный срок службы лифта 25 лет. По истечению этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку лифта и оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов, пишет «Новый день». В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Доллар сегодня 71.55, евро 85.45.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.02. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета» за бортом плюс 26 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10. При грозе порывы до 15 метров в секунду. В течение дня 27-29 жары.
0: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

Мы обычно как говорим? Хорошо там, где нас нет, а вот Юлия Савичева все наоборот. Хорошо там, где она, вернее, они есть. В нашем случае хорошо, что ты есть здесь, на Jam FM. Продолжая в том же духе, я не подведу в плане хорошей музыки и хорошего начала второго рабочего вторника. Зовут меня DJ Дэн, скоро Клава Кока, еще раньше гость из будущего, ну а прямо сейчас галактика и французский диджей Канкс и американский исполнитель Теофилус Лондон на Jam FM.

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 22-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm. Где пробки?
5: 11.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 5 баллов. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Вас точка стоит от Советской до Декабриста, Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход, ЕГАТ от реки Березовка до Высоцкого, постоянно космонавтов от Артинской до машиностроителей на Сибирском тракте. От Лучевой до ЖД переезда, от переулка Активистов до Восточной. Березовский тракт Трудовая от Барьерной до Мурзинской, Норильская от ЖД переезда до Проезжей.
4: Реклама.
6: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.
9: Эй, ты с

0: Вот и не теряйся в пространстве времени, оставайся здесь на Jam FM. Через минутку с небольшим Яна Ефимова поделится свежими историями.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Выгодные цены? Было!
3: Специальные предложения? Было!
2: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех!
3: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно!
2: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
4: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Позвольте позаботиться о вас.
6: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
5: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
6: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
5: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцена 53.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Зендея в восторге от съемок с Томом Холландом. Голливудская актриса призналась, что испытала удовольствие от совместных съемок с бойфрендом. Пара вместе работала над новым фильмом под названием «Человек-паук. Новый день». Зендея сравнила процесс с настоящим семейным делом. Она прокомментировала: «Я прихожу на работу каждый день со своим лучшим другом, с человеком, которого люблю. Мы берем с собой наших собак. Это как семейный праздник. Мы выросли на этих фильмах. Это как возвращение домой». Известно, что пара познакомилась в 2016 году. Тогда Холланд был очарован импульсивностью Зендеи, а она называла его самым милым парнем на свете. Их отношения развивались постепенно, и пара долгое время сохраняла приватность. Ранее Том рассказал об общих увлечениях с возлюбленной. Как пишет Супер, они оба любят вязать крючком. Это отключает мозг и помогает снять напряжение после тяжелого рабочего дня. Наверное, классно работать со своей второй половинкой. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Элитс Букет». В центре города по-прежнему плюс 26. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10. При грозе порывы до 15 метров в секунду. Ну а в течение дня до плюс 29.
10: Реклама.
7: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
10: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
7: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года.

Значит, человек вызывает доверие. Главное, чтобы потом окупилось и не было никаких сожалений. Рефлекс на Jam FM. В твоем случае просто или по схеме доверяй, но проверяй. Думай, решай сам. По ситуации. Удачного вторника, плодотворности, сил и хорошего настроения. А с меня хорошая музыка. Зовут DJ Dan, скоро Алан Волкер и Саран, затем Мить Фомина. А прямо сейчас с прекрасным приложением «Давай не ждать» Мари Краймбрери на Jam FM. Что ты?

0: Где пробки?
1: 11.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазуриц», официальный дилер Юни, автоцентр «Глазуриц». 5 баллов по-прежнему сервис Яндекс.Карта, рисующий на страничке. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Здесь оставим более часа. Космонавтов от Мельковской переулка до машиностроителей. На этом направлении около 30 минут. 15 минут. Восточка от Малышева до Декабристов. Декабристов от Луначарского до Восточной. Сибирский трактор Лучевой до ЖД переезда. Березовский трактор Вдова от Барьерной до Мурзинской. Малышева от Гагарина до Комсомольской. Щерса от Цурикова до Машины.
0: Реклама. Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк. Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 3443-200. 3443-200.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. Barbra Streisand.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Иран пообещал нефть по $200 за баррель, если США продолжат свои военные авантюры. Такое заявление последовало после ударов США по югу Ирана в ночь на 26 мая. Пока США продолжают свои военные авантюры на Ближнем Востоке и около Ирана, о соглашении не может быть и речи, заявил официальный представитель Центрального оперативного штаба вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы, так что готовьтесь к нефти по $200, заявил он. Свердловская область попала в лидеры по укусам клещей. В нашем регионе зарегистрировано наибольшее число нападений клещей на людей. Далее за Свердловской областью в антирейтинге идут Томская, Вологодская, Костромская, Кировская, Кемеровская и Иркутская области, пишет газета «Коммерсант». Всего к медикам обратились 129 тысяч россиян, покусанных клещами. С начала сезона в Свердловской области зарегистрировали 7100 пострадавших. Это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщает агентство ЯН. Знаменитый стенд у главпочтамта в Екатеринбурге разберут и увезут на ремонт. Металлические конструкции починят и заново покрасят. Также восстановят кладку фундамента и усилят основание бетоном. Уникальный дизайн стенда и все его габаритные конструкции сохранят. Это написано в акте историко-культурной экспертизы, которая была проведена недавно. В месте проведения работ появятся временные защитные ограждения, сообщает ЕАДИН. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере включат 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, сейчас идут работы по настройке. Увидеть световое шоу можно будет с 19 до 23 часов, сообщает мэрия. Этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Это шар у театра драмы, фонтан у памятника Попову, каменный цветок на площади труда, в сквере за оперным, на Вайнера между Малышева-Радищева, на бульваре архитектора Малахова, в дендропарке и возле УГМК арены, сообщает «Новый день». Командиром первого полета на Марс станет китайский миллиардер Чун Ван. Об этом заявили в компании SpaceX, сообщает «Комсомольская правда». Перед полетом на Марс ему предстоит облететь Луну. Правда, ни даты, ни технических подробностей миссии пока не раскрывают. Чун Ван, 44 года, он имеет бизнес в сфере криптовалют, разработал собственное программное обеспечение, создал первый в Китае пул по майнингу биткоинов. Сегодня его бизнес оценивается в $300 миллионов, а личное состояние в 1,5 миллиарда. Доллар 71,55, евро 85,45.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговое» в центре города. Плюс 26. На сегодня синоптики прочат переменную облачность. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10. При грозе порывы до 15 метров в секунду. Ну а в течение дня 27-29 жары.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талант. С этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЭЗ «Талант регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nash.com.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствор.
1: Хорошо, когда что-то кто-то свыше помогает. Не надо искать путь. Вот, пожалуйста, идите вперед. Матвей Мельников на GMFM, намек на нас. Ну, а наш путь по вторнику я продолжаю приправлять хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Вперед. Скоро пицца иду, затем Maroon 5 и Кристина Агилера. Прямо сейчас компанию составит А-студио на GMFM.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
4: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
5: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы. Ремесло.
6: С 28 по 31 мая.
5: Два года.
6: На Горького 4. А, пластинка.
5: 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 12.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. Высоцкого стоит от 40 лет Комсомол до улицы Егоршинский подход. Здесь оставим более 40 минут, это больше, дольше всего по времени. Космонавтов от Мельковской переулка до Машиностроителей, около получаса здесь. В районе 15 минут с восточка. От Малышева до Декабристов. Березовский тракт Трудовая. От Барьерной до Мурзинская. Блюхера стоит от Мира Драевского. И кат от реки Березовка до Высоцкого. И 10 минут. Это Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточки. Декабристов от Луначарского до Восточной. Карла Липникта Белинского от Веритина до Ленина.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Скарлетт Йоханссон считает мифом баланс между семьей и карьерой. Недавно звезда дала откровенное интервью журналистам, где ее спросили о работе и личной жизни. Так Скарлетт заявила, что не верит в то, что человек может умело совмещать эти две сферы. Актриса поделилась. «Я думаю, что признать отсутствие баланса между работой и личной жизнью – это первый шаг к его достижению, потому что это невозможно. Всегда есть что-то, где возникает дефицит». Удивительно, но Скарлетт счастлива в браке с комиком. Пара воспитывает двоих детей. Вдобавок к этому красавица готовится к открытию своего косметического бренда и получает новые роли в кино. А потому поклонники не восприняли ее заявление всерьез. Отмечу, что Скарлетт Йоханссон – американская актриса, известная по ролям в фильмах киновселенной Марвел. Да, чего-то она не договаривает. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Плюс 27. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10. При грозе порывы до 15 метров в секунду. Ну а в течение дня 27-29 тепла.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: остаться.
1: Дискотека авария с небом на Jam FM. А тебе просто предлагаю оставаться здесь, в нашей компании, со мной. Ну ладно, я. Главное, с хорошей музыкой. На ближайшее будущее у меня все готово. Ну и отличного, хорошего вторника. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Егор Крид, затем Иман Бек и немецкий дуэт Йо Хац. А прямо сейчас готовимся и записываем все-все-все слова о любви. Никита и Мария Зайцева на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Официальный дилер Юни. Автоцентр «Глазурит». Как сообщается «Россиянтекс-карты»? Высоцкого стоит от 40 лет Комсомол до улицы Егоршинский подход. Здесь по-прежнему потеряем больше всего по времени, около 40 минут. В районе 15 это Восточка от Малышева до Декабристов, Космонавтов от Медковского переулка до Машиностроителей, Титова стоит от Сухоложской до Новинской, Блюхера от Мира до Раевского, Березовский тракт трудовая от Барьерной до Мурзинской. И 10 минут это фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов, Токаря от Репина до Кирова, ЕИК от Сатрики Березовка до 16 километра.
1: Реклама. Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк. Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Увеличить продолжительность ежегодного отпуска россиянам предложили в Госдуме. С предложением выступил депутат, представитель «Справедливой России» Николай Новичков. Он объяснил свою инициативу необходимостью компенсировать выходные, которые теряются внутри отпуска. Новичков считает, что отпуск нужно увеличить с 28 до 35 дней. Ежегодный отпуск можно разделить на части. Согласно Трудовому кодексу, одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней, что захватывает минимум 4 выходных, поясняет депутат. По его словам, отпуск в 35 дней позволит людям полноценно отдохнуть и предотвратит профессиональное выгорание. Более 1000 домов отремонтируют в ближайшие 3 года в Екатеринбурге. Из них почти 400 в плане уже на следующий год. В зависимости от необходимости в домах будут ремонтировать системы электроснабжения, теплоснабжения, горячего-холодного водоснабжения, водоотведения, газовое оборудование, а также чинить или менять лифты. Портал Е1 публикует полный список многоквартирников, которые планируют отремонтировать в следующем году. Средний бюджет на свадьбу в Екатеринбурге составляет 640 тысяч рублей. Каждый четвертый планирует уложиться в сумму от 300 до 600 тысяч. Еще 24% в сумму от 100 до 300 тысяч рублей. 14% опрошенных закладывают на свадьбу от 1 до 3 миллионов. 8% респондентов ограничивают себя бюджетом не более чем в 100 тысяч. Еще 7% планируют от 600 тысяч до миллиона. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на соцопрос. При этом 32% опрошенных готовы купить с рук большую часть необходимого – от нарядов и аксессуаров до декора. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» прекратил сотрудничество с лучшим бомбардиром команды – французским нападающим Стефаном Дакостой. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, сообщили в пресс-службе команды. Клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию, говорится в сообщении. Француз выступал за «Автомобилист» с 2018 по 2019 год и с сезона КХЛ 2021-2022. Провел 368 матчей, забросил 112 шайб. В минувшем чемпионате Дакоста стал самым результативным игроком «Автомобилиста». Набрал 46 очков, забросил 15 шайб. У российских инвесторов новый тренд – обращаться за советами к тарологам и астрологам. Как пишут «Известия», в соцсетях банков все чаще публикуют финансовые гороскопы, а деловые издания выпускают астрологические индикаторы. Эксперты связывают тренд с неопределенностью на рынках и призывают инвесторов развивать критическое мышление и финансовую грамотность, чтобы не принимать решения по звездам и картам Таро. Доллар 71.55, евро 85.45.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Ринат 104 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Картинка за окном намекает на дождь, и в центре города плюс 27. На завтра, среда, 27 мая, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 25-29 тепла.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

Два волшебной рукой, а главное, легка в применении. Просто держи и все нарисуется, образуется. Дим Билан на Jam FM. Вот у тебя пусть сегодня, ну, может быть, без волшебства, но, тем не менее, с легкостью все получается, ладится, спорится. Удачного вторника, и при этом пусть настроение будет с хорошим. С меня хорошая музыка. Зовут диджей Дэн. Скоро гости из будущего, затем добро. А прямо сейчас о дистанции расстояний между людьми. Французский дуэт Афинбах. Очень далеко.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Ух ты! Велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Телефон рекламной службы JAM-FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: JAM-FM.
8: Где пробки?
9: 13.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Снова 5 баллов из 10. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. С Восточка от Советской до Декабристов. Блюхер от Мира до Шевской. Серафим Дерябин и Токари от Гурзовской до Кирова. Космонавтов от Артинска до машиностроителей. ЯИКа отстоит от реки Березов до Высоцкого. Стрелочников от Челюскинцев до Черепанного. Малышева от Мира до Комсомольска.
10: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
11: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
12: И снова музыка прямо сейчас.
13: 102.5.

0: Вань Дмитриенко со свеженькой вещицей на Jam FM. Яна Ефимова со свежими историями. Через минутку с небольшим.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кто-то крутой.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Илья Соболев признался, почему ушел из шоу «Воля». В начале этого месяца юморист покинул команду известного вечернего шоу. На его место пришел рэпер Джиган. Он стал новым соведущим Павла Воли. Недавно Соболев рассказал, почему решил уйти из проекта. По словам комика, он почувствовал, что перерос это шоу. Он расстался с коллегами на позитивной ноте и не жалеет о своем уходе. Он отметил, что с тех пор совсем не следит за проектом. Илья поделился. «Я давно хотел уйти, но не было возможности. Мне там было немножко тесно. Но как бы я делал свою задачу? Моя задача была стараться шутить. И я выполнял все это за деньги». При этом Илья прекрасно относится к Паше Воле и искренне восхищается его работой. Отмечу, что Илья Соболев – один из самых узнаваемых юмористов российского телевидения. Все, что не делается, все к лучшему. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 13.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Элитс Букет». За бортом по-прежнему плюс 27. На завтра, 27 мая, среду, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17. Завтра днем 25-29 жары.
4: Реклама.
7: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
4: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
7: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: На связи не параллельные. Те, кто пишет, привет и поздравления. Вот, например, Михаил, всем привет. Две недели без остановки играет Jam FM. Спасибо за контент. На здоровье, Михаил. Ну, надеюсь, что где две недели, там 4, 5, 8 месяцев, лет и так далее. Супер. Поздравляем нашу коллегу из бухгалтерии Шрайдер Оксану. С днем рождения, красотка. Пускай будет счастья столько, чтобы кружилась голова и горели, чтобы глаза. Мальчики, девочки, компания Уралтойс. Респект, уважуха. Компания Уралтойс. Мальчикам и девочкам. Ну и от нас, Оксаночка. С днем рождения!

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Позвольте позаботиться о вас.
1: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
2: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
1: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
2: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
6: Выгодные цены? Было.
7: Специальные предложения? Было.
6: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
7: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
6: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
8: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
9: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.
12: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал главе Белого дома Дональду Трампу послание от российского президента Владимира Путина. Лавров позвонил американскому коллеге, чтобы лично сообщить о предупреждениях, направленных России всем посольствам в Киеве после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Рубио заявил, что продолжение конфликта на Украине может привести к еще большей эскалации. Переговоры по урегулированию пока не запланированы, но США всегда готовы к конструктивному участию в диалоге, сказал Рубио. Сегодня в свердловских школах, как и по всей России, звенят последние звонки. В этом году в регионе 72 тысячи выпускников. Многие из них продолжат обучение в средних, профессиональных и высших учебных заведениях, сообщили в Департаменте информполитики. Губернатор Денис Паслер поздравил выпускников, родителей и педагогов с последним звонком, пожелал школьникам успехов на экзаменах и воплощения в жизнь самых смелых идей. Из школы Екатеринбурга в этом году выпустятся более 27 тысяч учащихся 9 и 11 классов. Их поздравил мэр города Алексей Орлов. В Серове выбрали нового мэра. Главу города выбирали депутаты местной думы. Больше всего голосов они отдали за Александра Вовикова, который исполнял обязанности главы города с 2024 года, сообщает Федерал Пресс. Александру Вовикову 40 лет. Он выпускник Института физкультуры Уральского педуниверситета. В мэрию Серова пришел в 2007-м, работал в комитете по физкультуре и спорту, потом возглавил его, потом дорос до временно исполняющего обязанности мэра и в итоге стал главой города. Прежний мэр Василий Сизиков был уволен в связи с утратой доверия, напоминает «Комсомольская правда». В Екатеринбурге зацвели каштаны. Нехарактерные для Урала деревья можно заметить в нескольких районах города, например, на улице Попова, возле Свердловского управления Росздравнадзора, а также каштаны есть на Бажова, на Посадской. Эти деревья редкость для Екатеринбурга, поскольку они теплолюбивые. Те, что представлены на Урале, специально выведенные сорта, более устойчивые к морозам. В США снова стрельба. Собака случайно выстрелила из дробовика и ранила прохожую, сообщают СМИ. Инцидент произошел в Небраске у круглосуточного магазина. Владельцы оставили заряженное ружье в машине, а собака, ползая по салону, нажала на спусковой крючок. Пуля пробила дверь автомобиля и попала в руку женщины, которая стояла неподалеку. Полиция проводит расследование. Доллар 71.55, евро 85.45.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан» Екатеринбург. ЖК «Курчатов» и «Береговой». В центре города те же плюс 27. На завтра, 27 мая, среду, синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. Это ночью до плюс 17. Завтра днем 25-29, выше нуля.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талан, с этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
4: Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nash.com.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

те самые кассеты, носители, которые были до цифровых. Ну, вот такие ассоциации. Лирик на Jam FM. Немного ностальжи. А ты не грусти. Оставайся, располагайся. Впереди только хорошая музыка и только. Только для тебя. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Люси Ботина, затем Босс. Она прямо сейчас предлагает поверить в любовь и в чудеса. Зиверт. Зеленые волны на Jam FM.

0: Блок.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Джим ФМ.
2: Реклама. Как лето спланировали?
3: Выбрали лагерь «Старт».
2: А что там?
3: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
2: Вам не рано?
3: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
2: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
8: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Джем ФМ.
12: Где пробки?
13: 14.15 в Екатеринбурге. А на страничке сервис Яндекс.Карты 5 баллов, движение плотное. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомол до улицы Егоршинский подход, восточка от Ленина до Декабристов. На этих направлениях оставим более 20 минут. В районе 15 это Малышев от Гагарина до Комсомольская, Ленин от восточки до Хохрякова. ЕКА стоит от 16 километра до Высоцкого. И 10 минут стрелочников от Челюскинцев до Черепанова, фронтовых бригад от электриков до космонавтов, токарей Халтурина от Крауля до Готвальда.
14: И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Оксана Самойлова рассказала о поездке на Каннский кинофестиваль. Блогерша отправилась на Каннский кинофестиваль и объяснила подписчикам, зачем ей это нужно. В своем блоге она пояснила, что не собирается оправдываться перед людьми, которые традиционно спрашивают «зачем да почему?». Самойлова пояснила, что старается воспользоваться возможностями, которые ей предоставляются. Она прокомментировала: «Я просто живу эту жизнь и не отказываюсь ни от каких возможностей. Классный опыт побывать на Каннском кинофестивале. Красивые люди, классная атмосфера и много интересного. Много знакомств с людьми со всего мира из разных индустрий». Напомню, что недавно бывшая жена Джигана признавалась, что внимательно следит за публикациями о себе в СМИ. Она установила телевизоры по всему дому, чтобы быть в курсе всех новостей. Ну а мы радуемся за Оксану, ведь она побывала на таком классном событии. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 14.28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО... 14.28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Те же плюс 27. На завтра, среда, 27 мая. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду ночью. До плюс 17. Завтра идем 25-29 жары.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Кузнец, борец, кузнец. Твоего часть, Максим. Не отдам на Jam FM. Наверное, то же самое можно сказать и про выпускников. Не про всех, а прям у кого сегодня последний звонок, прям самый последний. Кто уходит после 9-го, 11-го класса и уже будет сковать свою часть в новых местах, встает на новый путь. Всех сопричастных, не только вас, выпускники, поздравляю. Также родителей, педагогов, сенсеев, наставников. Всем на ура провести этот день. Ну, а я продолжаю снабжать хорошей музыкой. У микрофона я, диджей Дан. Скоро Ирин Дубцов, затем Краш Адамса. Прямо сейчас своими эндорфинами поделится Джонни с эйфорией на джемах.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: А, я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Что-то уникальное, с любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. 2 года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
0: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем ФМ».
4: Где пробки?
5: 14.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Официальный дилер «Юни». Автоцентр «Глазурит». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», «Васточка» стоит от Ленина до Декабристов, Космонавтов и от Артинска до Машиностроителей, Малышева от Мира до Комсомольская, постоянно Блюхера от Мира до Шевская, также на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход, Норильская стоит от ЖД переезда проезжей, Репина, Верхесецкий бульвар, Кирова от Малышева до Токарева, много машин на ИКАДе от 16-го километра до

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый день. Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний, в том числе операторов связи, за невыдачу IP-адресов. Они обязаны предоставлять такие данные после получения соответствующего уведомления, согласно закону о связи, объяснили в надзорном ведомстве газете «Известия». Закон обязывает операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета. Ведомство использует адреса для предотвращения DDoS-атак, но также для того, чтобы находить действующие платные VPN и быстро их блокировать, сообщает BFM. В Екатеринбурге с 3 июня закрывают роддом 40-й больницы на плановую чистку до конца июня. За это время в палатах одновременно будет создан так называемый салютогенный дизайн. Он предполагает украшение палат в определенной тематике. На стенах появятся изображения леса, моря, античных дворцов. Кроме визуального оформления, на создание атмосферы будут работать запахи и звуки. В администрации больницы уточнили, что в экстренных случаях роженец будут принимать до 6 июня. Последние пациентки покинут роддом 10 числа, к работе он вернется 30 июня. В Краснотуринске медведь вышел к людям. Зверя встретили в районе стадиона «Маяк». Мэр Александр Устинов призвал горожан не ходить в лес в этом районе. Глава города также напомнил правила поведения при встрече с диким зверем. Лучше его не провоцировать излишней суетой, криком. Не надо бежать от медведя, сломя голову, или наоборот, приближаться к нему, чтобы сделать эффектное фото, написал мэр на своей странице ВКонтакте. В Екатеринбурге к концу недели заметно похолодает. С пятницы дневные температуры не будут подниматься выше плюс 19, ночью плюс 10. Именно с такой погоды начнется на Урале календарное лето. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, похолодание связано с тем, что циклон Джули постепенно заполняется арктическим воздухом из Скандинавии. В ближайшие пару дней похолодание распространится на большую часть европейской территории страны, а к четвергу холод достигнет и Среднего Урала. Судя по прогнозам сетевых метеоресурсов, весь июнь на Урале погода будет примерно такой же. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах. Здесь разрешено применение препаратов, которые Всемирное антидопинговое агентство относит к запрещенным. Главный стимул для участников – беспрецедентные призовые. За первое место спортсмены получат $250 000, за второе – 125, за третье – 75. Тем, кто установит рекорд, организаторы обещают $1 000 000. Из России был один участник. Пловец Евгений Сомов взял серебро на дистанции 100 метров брасом. Сомов говорит, что все это не плавание, а больше напоминает шоу. Но россиянину, по его словам, интересно посмотреть на себя в максимальных кондициях, признался пловец, которого цитирует портал 66.ru. Доллар 71.55, евро 85.45.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 15.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За бортом солнечный плюс 28. На завтра, среда, 27 мая, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер в переменных направлениях от 3 до 10 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17. Завтра днем 25-29. Жары.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

приятные слова. Ну, если, конечно, все взаимненько. А студия на Jam FM только с тобой. А с тобой я, диджей Дэн, а в первую очередь хорошая музыка. Начало четвертого в Екатеринбурге. Двигаемся дальше к вечеру, который уже, да-да-да, не за горами. Скоро Глюкоз, затем Мартик Асти, а прямо сейчас компанию составит Спёпл, Диско Машин и группа Хёц на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Как лето спланировали?
3: Выбрали лагерь «Старт».
2: А что там?
3: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
2: Вам не рано?
3: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
2: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
4: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 15.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, «Восточка» стоит от Ленина до Декабриста, Овшевская от фронтовых бригад до Ильмашевского рынка, постоянно Малышева от Гагарина до Комсомольская, также на космонавтов от Артницкая до машиностроителей. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Потерпим на Щербакова от самолета на Павлодарское. Также на Норильское от ЖД переезда проезжей. Много машин объездной от Громова до Амундсена.
4: Реклама.
6: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.

Jam FM. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: с бодрящим эспрессо. Американская певица Сабрина Карпентер на JamFM. Яна Ефимова со свежими историями. Через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Позвольте позаботиться о вас.
1: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
2: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
1: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
2: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
4: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы JamFM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JamFM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на JamFM.
10: Привет! Брэд Питт отказывается от женитьбы после скандального развода с Анджелиной Джоли. Актер, несмотря на роман с актрисой Инес де Рамон, с которой он живет уже больше года, не собирается в третий раз идти под венец. Об этом сообщают инсайдеры. По словам источников, пара счастлива. Актер ценит поддержку и покой, который дарит ему возлюбленная, но брак не входит в его планы. Главная причина – многолетний развод с Анджелиной Джоли и тяжелый разрыв с детьми. Старшие дети уже давно отказались от фамилии отца. Дочь Шайла после своего 18-летия подала заявление, чтобы убрать Пит из своего имени. Близнецы Нокс и Вивьен, которым в июле исполнится 18, также практически не общаются с актером. Инсайдеры подтверждают, что всему виной Анджелина Джоли. Якобы она перенастроила детей против отца. Сам актер, по словам друзей, надеется на примирение в будущем, но пока даже не рассматривает возможность снова стать мужем. Да уж, но мы будем надеяться на то, что все непременно улучшится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JamFM.
9: Прогноз погоды на JamFM.
0: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Элитс Букет». За бортом солнечное плюс 27. На завтра, среду 27 мая, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду, ночью до плюс 17, завтра днем 25-29 тепла.
9: Реклама.
11: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
12: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
11: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года.

Только так и никак иначе. Солидарен на все 100 с Митей Фоминым. Все будет хорошо. А еще будет хорошо, если выйдешь на связь и напишешь в контексте вечернего шоу «Джем без правил», конечно, выиграешь подарки. Что, по твоему мнению, должно быть на идеальной свадьбе? Наши земляки, екатеринбуржцы, например, готовы потратить 640к. Они считают, что обязательным нужно купить платье. Ну, конечно, как же без него? Костюм. Костюм тоже тут фигурирует. Кольца, цветы и сувениры для гостей. Вот такой набор. Ну, а что, по-твоему, должно быть на идеальной свадьбе? Свои варианты пиши в МАКС плюс 7932-020-102.5. Можешь также оставлять варианты в группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах. Все оставляю, еще раз напомню, автору лучшего сообщения достанутся подарки. Ну, а вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00, как всегда. Миш Киселев и Яна Ефимова с тобой будут все это дело свадебное, твои фантазии, обсуждать. Ну, а меня зовут DJ Дэн, я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку и хорошего начала вечера. Двигаемся дальше, скоро Када Бастани, затем Леш Свик и Нюша, а прямо сейчас с Малахитом «Винтаж» на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
4: С 28 по 31 мая.
3: Два года.
4: На Горького 4А. Плотинка. 0+.
5: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера.

Jam FM. И снова музыка прямо сейчас. 102.5 Jam

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Увеличить продолжительность ежегодного отпуска россиянам предложили в Госдуме. С предложением выступил депутат, представитель «Справедливой России» Николай Новичков. Он объяснил свою инициативу необходимостью компенсировать выходные, которые теряются внутри отпуска. Новичков считает, что отпуск нужно увеличить с 28 до 35 дней. По его словам, отпуск в 35 дней позволит людям полноценно отдохнуть и предотвратит профессиональное выгорание. Екатеринбург идет к новому туристическому рекорду. Как заявила глава Департамента общественных связей Екатерина Фарукшина, за первый квартал Екатеринбург посетили 562,5 тысячи туристов, прирост порядка 55 тысяч. Представитель мэрии добавила, что если в 2024 году город посетили 1 900 тысяч туристов, то в 2025 уже 2 миллиона 200 тысяч. По данным аналитиков, сильные стороны Екатеринбурга, которые привлекают туристов, это жилищные условия, образовательные возможности и разнообразие досуга, сообщает агентство ИАН. Знаменитый стенд у главпочтамта в Екатеринбурге разберут и увезут на ремонт. Металлические конструкции починят и заново покрасят. Также восстановят кладку фундамента и усилят основание бетоном. Уникальный дизайн стенда и все его габаритные конструкции сохранят. Это написано в акте историко-культурной экспертизы, которая была проведена недавно. В месте проведения работ появятся временные защитные ограждения. В нескольких российских регионах зафиксировали аномальное нашествие комаров. Это Свердловская, Волгоградская области, Подмосковье, Башкортостан, а также Рязанская, Нижегородская и Тюменская области. По словам местных жителей, в этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными погодными условиями, которые сложились еще зимой. Большое количество снега создало естественную термоизоляцию, под которой комариные личинки пережили сильные морозы, а раннее потепление с осадками ускорило процесс созревания личинок в 2-3 раза. Комариный всплеск должен пройти после продолжительной жары и активизации естественных охотников – лягушек, стрекоз и некоторых видов птиц. Картину «Девятый вал» впервые отреставрируют, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Русского музея. Полотно перенесут в зал открытой реставрации, где посетители смогут наблюдать за работой реставраторов. Решение о полноценной, комплексной, научной реставрации полотна было принято в преддверии масштабной выставки Айвазовского, которая откроется в октябре этого года. Реставраторы укрепят красочный слой картины, устранят очаги отслоений и обновят лаковое покрытие. Доллар 71.55, евро 85.45.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». С бортом солнечное плюс 28. На завтра среда 27 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17. Завтра днем 25-29 жары.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талант. С этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЭЗ Талант Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Любовь как путеводный сил. С компасами Сергей Лазарев на Jam FM. Кстати, вечернее шоу «Джем без правил», и, точнее, тема вечернего шоу тоже связана с любовью. Но только уже когда официально кольца, роспись, согласна. Ну и т.д. и т.п. Что, по твоему мнению, должно быть на идеальной свадьбе? Бюджет не указан, поэтому полнейший полет твоей фантазии и свои варианты, ну, как минимум один, оставляй там, либо там. А именно в Максе можешь писать, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, либо в группе Jam FM ВКонтакте, там есть пост, соответствующий в комментах. Пиши. Автор лучшего сообщения, конечно, предусмотрены подарки. Миш Киселев и Яна Ефимова их тебе подарят. Вечернее шоу в 17.00. Джем без правил. А меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше. Хорошего вечера. Артур Пирожков на подходе. Затем Кайли Минолка. Прямо сейчас с отличным предложением. Почему бы и нет? Улыбайся. Екатерина Иванчикова и группа Йова на Джем FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16 минут 5 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. Блюхера стоит от Мира Дашевская, Малышева, от Гагарина до Комсомольской, Восточка, от Ленина до Декабристов, потерпим на космонавтов, от Артинской до машиностроителей. Такая же история на Московской, от Скамяков до Куйбышева, фронтовых бригад стоит от электриков до космонавтов, Норильска от ЖД переезда до проезжей.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Костела Коста с календарем на Jam FM. Ну а наш календарный вторник продолжит через несколько секунд со свежими историями Яна Ефимов.
1: Реклама. Выгодные цены? Было.
2: Ха, специальные предложения?
1: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
2: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
1: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
3: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Ксения Бородина рассказала об инциденте в самолете. Телеведущая отправилась в путешествие на Алтай. С собой за компанию она взяла любимых подруг. Девушек ждал 4-часовой перелет, но самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Казани. Все дело в том, что одному из пассажиров стало плохо. На борту воздушного судна врача не оказалось, поэтому пилот принял решение посадить самолет. Бородина восхитилась слаженной работой всего экипажа. Она прокомментировала: «Пилот и стюардессы – все большие молодцы. Ничего нет важнее человеческой жизни. Но мне кажется, было бы здорово, если бы была возможность, чтобы экипаж всегда сопровождал один врач. Потому что это действительно страшно, когда людям становится плохо в воздухе, а помочь никто не может». Отмечу, что недавно Ксения Бородина отдохнула вместе с супругом в Европе. А предложение действительно хорошее. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина» в центре города плюс 28. На завтра, среда, 27 мая, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 29.
7: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
9: 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 700 000 рублей.
7: 30 лет опыта – это гарантия.
9: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина».
7: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
3: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Прям так кардинально забирать. Забирать не нужно. А вот чтобы потише работало, светило, это было бы здорово, чтобы было немножко посвежее. Ну, лично мне не так комфортно на улице. Елена Терлеева на GMFM. Ты же можешь забрать подарки. Конечно, это все случится в рамках вечернего шоу «Джем без правил». Не просто так забрать, а есть тема на вечер сегодняшний. Что, по твоему мнению, должно быть на идеальной свадьбе? Наши земляки готовы потратить на свадьбу 640к. Они считают обязательным платье, костюм, кольца, цветы и сувениры для гостей. Вот такой вот комплект. Ну, а что, по твоему мнению, по твоей версии, твоя фантазия по поводу идеальной свадьбы, бюджет тут не ограничен, ничего, ни слова не сказано про него, поэтому можешь на все 100% строчить, что должно быть на твоей идеальной свадьбе. Ну, а строчить, писать, оставлять можешь в Максе, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, а также в группе GMFM ВКонтакте, там есть постик, вот в комментах все оставляю автору лучшего сообщения. Ребята, Миша Киселев и Яна Ефимова подарят подарок. Вечернее шоу в 17.00, GM без правил. Хорошего вечера вторника, где бы ты ни находился. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро наш земляк не лето, затем Айв и Дэвид Гетта. А прямо сейчас Париж, Москва. Серябкина, Филипп Киркоров на GMFM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурица», официальный дилер Юни. Автоцентр «Глазурит». По сообщениям в сервисе «Индекс.Карты», Блюхера остается от Мира до Соколинская, Малышева от Гагарина до Комсомольская, Восточная от Ленина до Декабристов, постоянно Турбины от Учителей до Космонавтов, такая же история на фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов. Сам проспект стоит от Артинской до фронтовых бригад, Стрелочников от Производственного переулка до Черепанова, много машин на Армавирской от Книжного переулка до Артинской.
1: Реклама. Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
3: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.

0: Как завис.
1: Порадуй.
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102.5.
2: Еще немного твоего позитива прилетело. Когда стол заказов? Ну, нет у нас стола заказов, ни пола, ничего такого. Все в режиме реального времени. Каждый час, когда пишешь, выходишь на связь, вы пишете, тогда все и звучит здесь на Jam FM. Большой привет своим деткам в лагере «Заря» Сысерского района, Иринке Карелиной, Мише Шишкину. А еще поздравьте мужа Шерстобитова Романа с нашей датой свадьбы. Обожаю свою семью. Ваша мама Лена. Лена, я думаю, что ваша семья к вам тоже неровно дышит, тоже вас обожает. Здорово, что никого не забыли, всех поздравили. Мы вас поздравляем с завершением, если это актуально, конечно, рабочего вторника. Ну, а еще можно поздравить с тем, что совсем скоро, а именно через несколько минут, в 17:00, у нас стартует вечернее шоу «Джем без правил» с подарками, поэтому слушайте внимательно. Еще раз... Мама Лена, вам большой привет и мерси за то, что вы с нами и выходите на связь.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Более сотни украинских беспилотников атаковали Беларусь за последние 7 дней. Об этом заявил сегодня госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Это не случайные залеты. ВСУ пытаются поразить элементы пограничной инфраструктуры, пишет издание Белта. Украинские беспилотники также залетают на территорию Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии по пути в Россию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена посетить Литву, чтобы обсудить ответные меры на инциденты с залетом украинских дронов в страны Балтии, пишет издание «Политику». Украина не отрицает, что беспилотники принадлежат им, сообщают «Вести». В Свердловской области завтра ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. В МЧС призвали свердловчан тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Также призывают прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Необходимо временно отказаться от отдыха на природе, от походов и сплавов. Садоводов просят отказаться от работы на огородах. На улице в ветреную погоду важно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, линий ЛЭП и деревьев. Ураганный ветер был 9 мая. Порывы достигали тогда 25 метров в секунду. Падали деревья, сносило светофоры, рушились рекламные конструкции и облицовка зданий, напоминает Ядин. На месте правительственного квартала на Визе в Екатеринбурге построят учебные корпуса и общежития для Уральского медицинского госуниверситета. Власти региона уже согласовали этот проект с федеральным центром, сообщает портал 66, ссылаясь на источники. Строительство кампуса может начаться уже в этом году. Власти области рассчитывали построить правительственный квартал в районе улиц Татищева и Юрия Исламова до 2030 года. Однако от идеи переезда региональных чиновников в район Виза Правобережный окончательно отказались в ноябре прошлого года, напоминает агентство РБК. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вышел на работу после травмы. Как рассказали «Комсомольской правде» Екатеринбург в пресс-службе горадминистрации, накануне градоначальник закрыл больничный, с сегодняшнего дня вновь работает в здании мэрии. Чуть больше недели назад Алексей Орлов сломал ногу во время игры в волейбол. После этого он работал из дома с документами, поскольку им требовалось восстановление. Продажи автомобилей «Волга» начнутся в России в июне. В модельной линейке кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Так, кроссовер «Волга» К40 будет стоить от 2 миллионов 750 тысяч рублей. У него 1,5-литровый турбомотор, 7-ступенчатая роботизированная КПП, либо 2-литровый двигатель и коробка-автомат с полным приводом. Бизнес-седан будет стоить от 2 миллионов 900 тысяч. У модели 2-литровый турбодвигатель в паре 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроссовер «Волга» К5 будет стоить от 4 миллионов 200 тысяч. У него 2-литровый двигатель мощностью 238 лошадей, 8-ступенчатая коробка автомата и полный привод, пишет Москва-24. Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На завтра, в среду, 27 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 25-29 тепла.
0: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta TC.
0: Jam FM.
3: 102.5.
6: Jam. Звук поставим.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:08 в центре города, за окном 27,5 градусов, жара, но сегодня погода какая-то слегка обманчивая, а мы, не это два прекрасных человека, оказались рядом с тобой в колонках. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: У нас есть сегодня тема, которую мы хотели бы обсудить в такую, даже я бы назвал, предсезонку.
3: Сначала предыстория такая. Жители Екатеринбурга в среднем готовы потратить на свою свадьбу 640 тысяч рублей. Один из сервисов определил средний бюджет, и это оказалась именно такая сумма. В общем, жители считают обязательным купить платье невесты, костюм жениха, кольца, цветы и, конечно, сувениры для гостей. Поэтому сегодня в теме вечера мы решили обсудить, а что, по твоему мнению, должно быть на идеальной свадьбе?
2: Ну давай, у нас отличается мнение. Ты девочка, что должно быть вот с девчулечкинской стороны?
3: Сложно. Ну, во-первых, я бы, наверное, все-таки хотела, чтобы у меня было как можно больше живых цветов.
2: Так, хорошо, сразу это уже 100%. Как бы не дешевая свадьба начала. Уже 640 тысяч, забыли эту сумму.
3: Это только на цветы.
2: Это, скорее всего, там же еще какие-нибудь ампельные, которые вот свисающие. Ну, безусловно, кто мы такие, конечно. Так, живые цветы, хорошо. Ну, это твое право помечтать, вопросов нет.
3: Не помечтать, у меня так и будет.
2: Не, ну, когда у тебя свадьба?
3: Ну,
2: вот поэтому пока и помечтать.
3: В общем, второе, что хочется отметить, я замечала, тоже смотрю всякие телепередачи, когда у девчонок два платья. Круто, когда,
2: да,
3: например,
2: нормально.
3: Одно на церемонии, да, когда они расписываются.
2: И тусовочное.
3: Да, и такое тусовочное, как Миша сказал, коротенькое, как правило, чтобы тебе было удобно в нем танцевать.
2: Ну, назовем его удобное, да. Короткое, это тут уже
3: вкус и цвет. А у кого-то есть и третье платье там.
2: Наверное, честно, пока не встречал.
3: Наверное, по несколько нарядов, да, я бы хотела два. Ну, вообще самое главное, чтобы муж был хорошим.
2: Не, ну это...
3: Вот это идеально.
2: Нет, когда у тебя свадьба, ну, в целом подразумевается, что такой человек. Если в твоей параллели жизни главное выскочить, то тут, конечно, у Вселенной надо попросить. А в целом, когда ты выходишь, ну, женишься, там, выходишь замуж, все равно напротив тебя стоит, ну, как минимум, человек, который тебе нравится. Ну, это моя реальность.
3: Да, это моя тоже.
2: Ну, вот. Ну, тут это в априори как бы
3: должно
2: быть.
3: Как тому, что это идеально, что когда вот раз и навсегда, но, к сожалению, не всегда так бывает.
2: Я немножко не с такой меркантильной точки зрения.
3: Почему меркантильный? Подожди.
2: Ну, типа, цветы, то есть, ну, вот,
3: денежная,
2: я имею в виду.
3: Мы спрашиваем, идеальная свадьба, я перечислила.
2: Я просто подумал, не, что это за деньги, я имею в виду, что конкретно твоя речь, она про деньги. А у меня единственное, я советую всем молодоженам, которые встречаются со мной в моменте, когда меня спрашивают о том, что как, ну вот что нужно для идеальной свадьбы. Я говорю, не зовите душнил, и все пройдет великолепно. Вот на моей идеальной свадьбе, у нас она такая была, и у нас не было вообще, вот у нас было 70 человек, ну я же как бы мечтаю о том, чтобы мы там, знаешь, 20 лет отправили, ну какую-то такую круглую свадебную дату. Вот, единственное мое пожелание, чтобы как минимум были те же самые люди с точки зрения настроя, потому что 70 человек вообще по щелчку 8 часов пролетело, ну я даже не заметил, и уже второй день. Метелка эти деньги собираем. Ну, это типа традиция на второй день.
3: Ну, все-таки я считаю, что да, на свадьбе должны быть самые такие близкие люди, которые искренне за тебя порадуются. Вот это идеальная свадьба.
2: Да. Тут, конечно, с этим не поспорить. Ну и ваш комментарий мы тоже хотим узнать. Есть два варианта, как это сделать. Первый — это канал Макс, который называется Радио Джем FM Екатеринбург. Можете отправлять ваши сообщения и комментарии туда. Это канал, просто нажимай подписаться, все, там тебе сразу вылетит повестка нашего дня. Ну и второе — это официальная группа во ВКонтакте. Заходи туда, там у нас есть уже пост. Но за это мы не просто похлопаем тебя по плечу, а еще и подарок дадим.
3: Победитель получит пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
2: Да, ну и уже через 10 минут мы будем читать твои сообщения, поэтому доставай из широких штанин свой мобильный телефон и пиши нам сообщение.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Как лето спланировали?
2: Выбрали лагерь «Старт».
1: А что там?
2: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
1: Вам не рано?
2: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
1: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детские лагеря.рф 6+.
3: Кто-то круто.

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Выгодные цены? Было.
2: Специальные предложения? Было.
1: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
2: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
1: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
3: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Так сообщает сервис Яндекс.Карты. Блюхеры проезжая стоят от Мира до Норильской, Малышева от Мира до Комсомольской, Восточка от Малышева до Декабристов, Космонавтов от Мельковской переулка до Фронтовых бригад. Потерпим. На завокзале Армавирская от остановки Хладокомбинат до Артинской, Ленина стоит от Восточки до Карла Липнихта, Норильская от ЖД переезда до проезжей.
8: Реклама.
9: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
10: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
11: И снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута. Мы продолжаем сегодня обсуждать тему, на которую отвечаем не только мы, но и вы.
3: Что, по твоему мнению, должно быть на идеальной свадьбе? А все потому, что по статистике екатеринбуржцы тратят на свадьбу 640 тысяч рублей.
2: Не, я знаю, вот у меня относительно недавно ребята, вот чтобы тебя понимать, потратили 350 тысяч рублей.
3: Как они так уложились?
2: Ну, там минимально. На самом деле, тут зависит от того, что ты хочешь. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя песни, пляски, танцы, там, знаешь, артисты какие-то звездные, ну, да, ну, объективно, ты как бы, ну, 650 забыли эту цифру. А ребята просто, получается, у них была еда и, ну, назовем это чипсы, и 20 человек гостей. Все, и музыка стояла.
3: Так это молодежная свадьба.
2: Все, все, все. Ну, то есть, вот так, как бы. Родители. Не, я не скажу, что они, знаешь, как бы ели по одному бутерброду на двоих. Не, нормально. Ну, то есть, просто такая ламповая история. Все, не было...
3: Сколько ты сказал, 350?
2: Да, там, плюс-минус, там, 375-700. Ну, вот какая-то такая условная сумма.
3: Есть люди, которые за 35 могут сыграть.
2: Ну, я тут таких... Ну, это
3: опять же, я в телешоу таких видела.
2: А, ну, нет, это...
3: Это другое, да?
2: Ну, да, да. Если честно, там, знаешь, половина по бартеру. Если ты намажешь кого-то, то, наверное, да. Ладно, давайте ваше сообщение читать. Вот Анастасия нам пишет. Что значит должно быть на идеальной свадьбе? У Анастасии это семья, двое любящих людей, кольца, платье, это все такое пустое, если прямо рядом люди, которые правда готовы разделить с тобой этот прекрасный день. 100% согласен.
3: Солидарная. Мне вот нравится сообщение Кости, он пишет, идеальная свадьба — это когда все уходят с улыбкой, новыми знакомствами и чувством, что это был лучший день. А молодожены, вернувшись домой, первым делом проверяют, сколько же денег им подарили, только потом пересматривают все фотографии.
2: Это база вообще.
3: Всегда же говорят, конечно, чем вы занимались в первую брачную ночь? Пересчитывали подарки.
2: Давайте так, то есть здесь же понятно, что этот момент, он наполнен романтизмом, но по большому счету у вас, ну вы, во-первых, плохо спите ночь перед свадьбой, ну, потому что переживаете, там, волнуетесь и так далее. И здесь уже, к сожалению, чисто на эмоциональных качелях как бы далеко не уедешь. Паша нам говорит, доброго дня, идеальная свадьба. Это та, на которой ты гость, и тебе завтра не на работу. Нормально. А еще, если конверт твой не открывали, то вообще в ноль можно выйти. В этом случае, в общем, все будет идеально. Вот, закуски, увидеть чье-то лицо в салате. Ну, тут, наверное, главное, чтобы без сухарей. А ну вот тоже он написал, что главное салат без сухариков, чтобы не поцарапать лицо. Ну, тоже нормально, да, идеальная свадьба. Ну, гостем я...
3: Ты давно был гостем на свадьбе?
2: Ну, давай так, у меня была у друга свадьба, но в этот день я работал. И я приехал из 6 часов мероприятия, я приехал, ну, на час, наверное, последний. Вот так, можно засчитать это?
3: Ну,
2: давай так, с точки зрения...
3: Отметился,
2: да, да,
3: все
2: как
3: равно.
2: Бы, галочка
3: а
2: стоит.
3: А сейчас вообще вот этот второй день-то есть свадебный?
2: Ну, у кого-то есть, у
3: есть,
2: кого-то
3: когда
2: есть.
3: Шашлычки.
2: Ну, у меня был, все. Вот так, у меня с супругой был.
3: Тоже это... считаю, это должно быть.
2: Люди помнят второй день, я тебе вот так скажу. То есть у меня лично гости помнят второй день.
3: Есть сообщение от человека, у него такой никнейм, он постоянно пишет SI, непонятно. Женщина,
2: Светлана Александровна, мы ее называем.
3: Может
2: или
3: быть,
2: Сергей
3: это
2: Анатольевич.
3: Савелий какой-нибудь,
2: пожалуйста.
3: Там пишет. Пишет, добрый день, на идеальной свадьбе должны быть друзья, близкие, родственники. Обязательно каравай, классный ведущий, парочку номеров, классные тосты и обязательно торт. Бросание подвески невесты тоже пишет. Шикарное настроение, флешмоб, танцевальный фейерверк, салют и, в общем, все по полной программе, видимо.
2: Не, ну тут, наверное, вот когда говорили о какой-то конкретной сумме, я думаю, что, ну, хоть какие-то подсчеты, наверное, совершались. Ну, то есть не было такого, а 320, вот так, не отвечали
3: ты
2: же люди просто из головы.
3: Ты от которого мы сегодня отталкиваемся.
2: Да, да, да.
3: Да,
2: все равно
3: же
2: как-то,
3: говорю, что там посчитали платье, костюм жениха. И, кстати, многие признались, что в целях экономии готовы купить уже бывшие в употреблении вещи.
2: Я, знаешь, как тебе скажу, в основном, вот, ну, так, у меня же много было мероприятий такого формата, и вот в основном соглашаются вот на что-то, ну, там, платье у кого-то перекупить. Те, кто, так скажем, не первый день в заплыве, вот так. То есть те, у кого, например, уже была свадьба, это там вторая свадьба, они такие, да зачем, конечно, просто возьмем на маркетплейсе за 1300. Зачем вообще переживать и париться по этому поводу? Вот так. А кто вот первый раз, ну вот кому там 20, ну вот когда вот эта вся принцессность, она еще как бы присутствует, вот там, ну нет, это вот нет, только новенькая.
3: Ну, опустим этот момент, все-таки у каждого свое. Я знаю, что есть девчонки,
2: по своей
3: которые
2: статистике,
3: арендуют
2: я имею
3: свадебные платья.
2: Да, да, есть такие, просто
3: есть
2: по моей
3: такие
2: статистике.
3: Люди. Поэтому тут уже, знаешь, зависит от того, суеверный, несуеверный.
2: Да, да,
3: тут
2: да,
3: уже
2: да, да,
3: имеет место быть.
2: Вот.
3: В общем, пиши ты нам тоже свои сообщения, комментарии в группе ВКонтакте, в Максе. И победитель у нас получит пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. А тема у нас сегодня звучит: что, по твоему мнению, должно быть на идеальной свадьбе?
2: Ждем твоих сообщений. Через 10 минут у нас начинаются свежие истории, а потом мы окунемся обратно к тебе. Твоя

0: Реклама.
1: Что-то уникальное, с любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
2: С 28 по 31 мая.
1: Два года. На Горького 4А. Плотинка 0+.
3: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера «Интерра». 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. «Интерра». Все для людей.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк. Я...
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы Jam.fm.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam.fm.
10: Jam без правил.
12: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вечернее шоу на Jam.fm.
12: Jam без правил.
13: 17 часов 31 минута. Давайте свежие истории в студию.
14: Бывает, человек говорит о себе какую-то интересную деталь, интересный факт, ты удивляешься тому, что ты вообще этого о нем не знал. Тебе такое бывало?
13: Ну, это если близкий какой-то. Ну, то есть я там, мы 20 лет вместе, условно.
14: Да. Вот, например, недавно певица Максим побывала на шоу «Басты», где рассказала о том, что ей когда-то удалили 6-й пальчик на руке. Ты знал, что она родилась с 6 пальчиками на левой ручке? Да. Оказывается, вот я тоже была в шоке, когда прочитала эту новость. Когда мама ее родила, она очень удивилась, была напугана. Когда впервые увидела эту особенность, врач сказал: не волнуйтесь, поскольку единственное, из чего там, что не сможет делать ваша дочь, это играть на фортепиано. Однако, так, когда Максим повзрослела, конечно, она в 5 лет захотела играть на фортепиано.
13: Ну,
14: а там же...
13: Пригодился бы, не?
14: Нет, наоборот, там же стандартная рука как бы имеет 5 пальчиков, да?
13: Только среднестатистическая.
14: Ну, большинство, да, их использование в игре регулируется правилами аппликатуры, да, и поэтому там действительно это очень важно. И она сама настояла на том, чтобы ей удалили этот 6-й пальчик.
13: Ой, ну, не знаю даже, что сказать. Не знаю даже,
14: что
13: добавить.
14: А я считаю, что это была бы ее фишечка, была бы ее особенность. Может быть,
13: так
14: не нужно было
13: играть? Ты
14: только
13: что сказал, что нельзя было бы играть. Например.
14: Нельзя было бы играть. Но много артистов, которые не играют на каких-то музыкальных инструментах.
13: Mm-hmm. Ну, не, если с этой... Ну, здесь в данном случае, может быть, 3-й не лишний, как бы. 6-й не лишний?
14: 6-й.
13: Опять же, если есть, чтобы нет, правильно? Можно было бы по деревьям лазить крепче.
14: Mm-hmm.
13: Ну, типа, рука бы сжималась.
14: Угу. Mm-hmm. Мне это все, что ты можешь прокомментировать на эту новость, да? Ну, эта новость необычная.
13: Ждал шутки от тебя?
14: Ну, нет, просто я говорю, что я удивлена, что все-таки она могла бы этим выделяться, что у нее 6-й пальчик на руке. Поэтому, ну, у каждого своя фишечка, она решила удалить.
13: Согласен, согласен. Вообще не, никак не претендую на ее конкретно, как это, шестипалая. Да, ну вот, а зимой тоже было бы проблематично. Ой, все, все, это уже... Какой-то такой темный юморок пошел с нашей стороны. Но, ребята, все-таки вам придется выйти из офиса рано или поздно, если вы еще на работе. И будет приятно, если вы когда будете выходить, на улице будет светить солнце. А так это или нет, давайте узнаем прямо сейчас.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
15: Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Эллиц Букет». На завтра, среда, 27 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 25-29 жары.
0: Реклама.
1: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
11: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
1: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 42 минуты, в центре города 27, ну, почти 28 градусов жары. И мы продолжаем сегодня обсуждать нашу тему и читать ваши сообщения.
3: Тема у нас сегодня звучит так. Что, по твоему мнению, должно быть на идеальной свадьбе? Уже очень много сообщений к нам пришло. Вот, например, Люба пишет: «Привет, но, конечно же, для создания идеальной свадьбы нужен не скучный ведущий и без душнил».
2: Вот, я согласен. Человек поддерживает как раз. Значит, Елена нам говорит о том, что... А вот она на венчании была. Это уже какой-то такой следующий этап. Да. А у меня, говорит, не было пышного торжества на свадьбе. Мы расписались, видимо, посидели в ресторане вдвоем. Вот, а вот венчание, да, тут, говорит, шикарно. 5 числа будет 8 месяцев. Они потратили, кстати, ну так, на свой праздник 850 тысяч рублей на 45 человек. О, почти статистика. Ну, там же всегда плюс-минус, как бы.
3: Mm-hmm. Ну, да, сейчас очень много пар, которые, в принципе, вдвоем расписались или там обвенчались, вдвоем отметили, и все. Вот так вот тихонько.
2: Mm-hmm. Светлана говорит, идеальная свадьба — это когда все, кто дорог молодожену, в этот день рядом с ними. Да. Прикольно, что тут есть сообщение, я его, к сожалению, потерял, но я сейчас 100% найду, где о том, что как... А вот просто Влад говорит, для меня, как для гостя, идеальная свадьба. Достаточно собраться в близком кругу друзей и родственников. Можно даже без ведущего. Простая семейная обстановка в любом кафе Дубая. Все. Это вот...
3: В любом кафе Дубая?
2: Да-да-да, но это сарказм.
3: Ну, я поняла, я говорю, что это классно написано. И Настя тут тоже нам пишет сообщение. Полгода назад у нас была идеальная свадьба. Мы позвали самых близких людей, уложились всего в 16 человек. Выбрали такой уютный, колоритный ресторанчик и душевно провели время. Без всяких ведущих, но на само торжество у нас ушло около 150 тысяч.
2: Не, ну да, там по большому счету ты платишь только за начинку. Ну, я имею в виду за еду. Майя нам говорит, любимый джем, идеальная свадьба, это два любящих сердца с желанием прожить вместе всю жизнь. Ну, и тут в горе и в радости, естественно, сохранив при этом свою любовь. Ну, понятно, то есть здесь в целом речь идет про, ну, как бы духовные такие вещи.
3: Ну, красиво написано.
2: Да, да, вопросов нет.
3: Пиши ты нам свои сообщения, Настя, группа в мессенджере Макс, туда можешь отправлять, а можешь писать под постом в группе ВКонтакте, Джем FM, и победитель у нас получит пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
2: Да, мы ждем твои сообщения, ну а пока у тебя есть возможность помечтать под Майя Мишель на Малиновой Луне, между прочим.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Позвольте позаботиться о вас.
3: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
2: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
3: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
2: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцена 53.
4: Как лето спланировали?
5: Выбрали лагерь «Старт».
4: А что там?
5: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
4: Вам не рано?
5: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
4: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
6: Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Юни», автоцентр «Глазурит». Итак, как сообщается «Россиян Экс-карты», сложно на Малышева от Мира до Комсомольской. Блюхера стоит от Мира до Шевской. Карла Липнехтару из Люксембурга, от Шевченко до Карла Маркса. Потерпим на Турбинной, от Учителей до Космонавтов. Сам проспект стоит от Мельковского переулка до Турбинной, также Объездная, от 8 марта до станции диагностики ГАИ. Армавирская завокзальная, от остановки Хладокомбинат до Артинской.
8: Реклама. «Юни» — это новое имя уникальности. «Юни» — это новый стандарт стиля. «Юни» — это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
9: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200.
0: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5 Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 56 минут в центре города Екатеринбурга, 28 градусов жары, и пришло время подвести итоги нашего часового обсуждения.
3: А сегодня в теме вечера мы обсуждали, что, по твоему мнению, должно быть на идеальной свадьбе, как она должна пройти. У нас есть победительница. Ей становится Настя. Она пишет: полгода назад у нас была идеальная свадьба, мы позвали самых близких людей, уложились всего в 16 человек, выбрали уютный такой колоритный ресторанчик и душевно провели время. Без всяких там ведущих, но само торжество у нас ушло 150 тысяч рублей.
2: Мне нравится сообщение «без всяких там», потому что когда нету смайликов, я уже в таком социальном формате всегда читаю, что «без всяких там вот этих ваших навязанных». Не, на самом деле...
3: Я не разбираюсь, 150 тысяч на 16 человек, это нормально?
2: Ну, условно, 10 тысяч персон. Ну, условно. Вот вспомни, как ты, например, ходишь в ресторан, давай так, салат, горячая и закуска какая-нибудь, вот. Ну, сколько ты тратишь? Я на себя могу смело посчитать, 4 тысячи рублей. Ну, без какого-то жира такого. Стандартно, там, салатку не стоит, плюс-минус.
3: Я так много не ем в ресторанах.
2: Видишь, тут нельзя заказать, там, на тебя, например, только горячая, а на меня все три. Ты как бы на всех... Ну, вот, считай, то есть 4 тысячи где-то примерно чек, ну и плюс на квас еще 2000 и все, и как бы в целом можно реализоваться. Настя, мы тебя поздравляем.
3: Ты получаешь у нас пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
2: Да, ты большая молодец, ну все, подвели итоги, наградили человека. Ну а впереди у нас будет еще одна Настя, ну а это уже наш гость, который появится у нас в 18.05. Сегодня с нами гастро- и лайфблогер, победительница кулинарного шоу «Битвы шефов» Анастасия Луконина. Но обо всем по порядку.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициативу внесли в парламент осенью 2024 года Госсовет Татарстана, депутат от партии «Единая Россия» Айрат Фарахов. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. В Свердловском городе Асбесте на двух пешеходов упал гигантский кусок крыши. Инцидент случился на улице Уральской. Прохожая женщина вовремя заметила, что сверху летит фрагмент здания, оттолкнула мужчину в сторону. Благодаря этому удалось сохранить ему жизнь. Сейчас власти города выясняют обстоятельства инцидента, пишет Е1. В отделе ЖКХ сообщили, что в здании проводила капремонт подрядная организация по госконтракту. Специалисты выясняют, какие были допущены нарушения. Сегодня на улицах Екатеринбурга много нарядных выпускников. Последний звонок прозвучал для более чем 27 тысяч школьников 9 и 11 классов. Почти 1300 из них претендуют на получение медалей за особые успехи в учении, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и поздравил ребят с окончанием школы. Он пожелал добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями школу и город, пишет московский комсомолец. Напомню, основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Регион к этому полностью готов, сообщили в департаменте информполитики. На участие в экзамене зарегистрировались более 21 тысячи человек. Большинство из них – выпускники текущего года. Екатеринбург может побить новый туристический рекорд. Об этом заявила глава департамента общественных связей Екатерина Фарукшина. В первом квартале года город посетили почти 562,5 тысячи туристов. Прирост к показателям прошлого года составил порядка 55 тысяч. В 2024 году город посетили 1 900 тысяч туристов. В прошлом году 2 миллиона 200 тысяч. Согласно исследованию мэрии, молодежь едет в Екатеринбург прежде всего для гастрономического туризма, посетить бары и рестораны. Сильными сторонами города аналитики называют жилищные условия, возможности образования и досуга, слабыми экологию и благоустройство городской среды, пишет агентство ЯН. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный после службы в армии вернется к съемкам и выпустит музыкальный альбом, сообщил его директор Григорий Сухов порталу 360. Он также рассказал, что в армии Калюжный был командиром отделения и получил звание младшего сержанта. Актер был призван на срочную службу год назад, демобилизовался сегодня, 26 мая. Он проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением российской армии, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра, среда, 27 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 29.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талант. С этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
6: Застройщик ОАЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 7 минут в центре города Екатеринбург, 28 градусов, тепла, естественно. И мы хотим поприветствовать нашу гостью, но первое, что скажем, это, конечно, мы тоже здесь вместе с вами. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова, и всегда мы говорим, что два прекрасных человека, и сегодня у нас третья гостья.
2: И это с нами сегодня гастро- и лайф-блогер, победительница кулинарного шоу «Битвы шефов» Анастасия Луконина. Привет,
3: привет, Настя! Привет-привет!
4: Всем привет!
2: Ну и, наверное, мы начнем тебя немножечко допытывать с нашего первого вопроса. Да, расскажи о себе и как ты пришла к тому, что теперь ты гастро-блогер. Это как вообще?
4: Ой, эта история длится 7 лет. Она вообще началась, наверное, в скучном декрете. Угу. Я хотела разнообразить свою жизнь.
2: Так.
4: И из каждого дня сделать праздник. Я как раз тогда родила первую дочку.
2: Угу.
4: И мы решили готовить вместе.
2: С дочкой?
4: Да, вместе с дочкой.
2: Сразу.
4: Она была маленькая.
3: Снимать ролики.
4: Снимать ролики, да. Угу. Ей было 2.5 года.
2: Так.
4: В принципе, это было качественное времяпрепровождение и с ребенком. Я убивала сразу двух зайцев. Учила ее и готовить, и мелкая моторика. В общем,
3: так
4: одни плюсы.
2: Типа женщина. Ну, сразу родила.
3: Она готова.
4: Она сейчас уже готова. Сейчас уже вторая. Потом, когда уже Маша выросла, я родила вторую дочку.
3: Так, старшей сколько сейчас?
4: Сейчас 9, а младшей 4. Вот, и дети, котики, собаки, это же всегда самый милый контент. Ну, вот я пошла по детям, потому что кошечек, собачек я не люблю.
2: Как бы есть? Нет, они как минимум есть.
4: Вот, да, и когда Маше стало уже неинтересно, Вика просто милейший пупсик была, я садила ее на столешницу, и мы вот вместе с ней кашеварили.
2: И получается, с условно 0 подписчиков мы вышли в какую сейчас, на данный момент?
4: 22 тысячи
2: ровно. 22
3: тысячи. Ну, прилично, тысячи. Прилично.
2: Ну, это город, даже больше, чем некоторые
3: населенный
2: города.
3: Населенный пункт.
2: Да,
4: кстати, когда ты начинаешь немного себя обесценивать и забывать свой масштаб, ты просто представляешь какую-нибудь большую арену и думаешь, все люди на тебя смотрят, вот это круто.
2: Да, это очень круто. Ну, а сейчас мы хотим поговорить о закулисье шоу, в котором ты принимала участие и там, знаете ли, добилась больших результатов. Расскажи-ка нам про закулисье шоу ваших «Битвы шефов». Вот Ивлев, Акзамов, они орут вообще?
4: Нет, они просто очень милые.
2: Реально?
4: Да.
3: А как же Ивлев? Он же там еду выкидывает.
4: Это все на самом деле образ, и это такие добрые люди. Единственное, что, наверное, для меня стало таким открытием, я же вот приехала на шоу, для меня это такой новый опыт, телевидение, а для них это просто обычный рабочий день. Вот так же, как для вас радио. Вот, да, для нас это вау, радио, а здесь телевизор. И они просто собрались, рюкзачок надели и просто ушли домой. Я такая, а как же
2: фото?
4: А,
2: ну в смысле съемки закончились?
4: Да. А я же после этого моя жизнь вообще изменилась. Я стою такая в коридоре, думаю, так я же теперь звезда, давайте хоть сфоткаемся.
3: А ты в какой была команде, Акзамова или
4: Ивлева? Ивлева, да.
2: А с точки зрения вот блюд, которые там готовятся, это как бы тоже показушная история? Или они правда вкусные?
4: Нет, я бы так не сказала. Ну я же выиграла.
2: Ну нет, но мы хотим вот эти все подноготные узнать.
4: Вопрос у меня остался, ну, то есть к своей готовке, потому что там настолько уровень волнения зашкаливает,
2: так.
4: Ты мало того, что забываешь, как готовить, как разговаривать ты забываешь, тебе нужно постоянно готовить, и камера всегда на тебя смотрит, и тебе нужно комментировать весь процесс.
3: Какое напряжение.
4: Да, и если ты вообще не сильно проявленный человек, слава богу, с этим у меня нет проблем, то ты начинаешь просто в ступор впадать, либо не готовить, либо только говорить, и ты забираешь у себя время. Там четкий тайминг, это правда. Если ты не знаешь рецепт, тебе могут помочь твои коллеги. На самом деле, я вывозила за счет этого, потому что...
3: А я, кстати, смотрю, они частенько там так делают.
4: Да, мне
2: помогали. Не, ну а что разрешено?
4: Из моей команды, это мне на руку сыграло. Ну и, наверное, много удачи. Вот в тот день я просто была поцелована Богом.
2: Ну, удача, знаете ли, она помогает сильнейшим. Тут я тоже замотивируйте в этом вопросе.
3: Интересно, все-таки, с каким блюдом ты победила?
4: Я пришла на кастинг с одним блюдом, это был пастуший пирог. Это самый главный этап, чтобы пройти дальше.
3: Так.
4: И если он не понравится, ты как бы не проходишь в шоу. Вот, я долго думала, с чем идти. То есть вот здесь нужно было показать не просто там салатик.
3: Короночку.
4: Короночку, да. Угу. Очень сложное, но при этом душевное блюдо, знаете, там с историей, там бабушкин рецепт, что-то вот такое.
2: Ну это же шоу тоже, давайте не забывать.
3: Красивая презентация должна быть.
4: Да. Вот, И потом я выиграла с жарким, жаркое из говядины, из вырезки. С этим тоже есть смешная история. Просто в холодильнике не было этого мяса. Там тебе дают ингредиент, у нас были сухофрукты. Так. И говорят, нужно придумать что-то интересное и удивить шефов. Так. Я думаю, так, ну, творожная запеканка. Они говорят, это неинтересно.
2: А, с использованием сухофруктов?
4: Плов уже взял другой участник. Я такая, что еще с сухофруктами? Ну, выпечка у меня вообще слабая.
2: Так.
4: И я потом вспоминаю свекровь, такая, о, чернослив.
2: Пригодилось.
4: Да-да-да, она постоянно это запекает. А как готовить-то, я не знаю. Ну, и я включила себе вообще хозяйку, рататую вот этого надела себе. И думаю, так, я была в потоке, у нас было всего 40 минут. За 40 минут можно только вырезку приготовить, ну, остальное мясо не допечется. И все получилось идеально.
2: Ну, глядя на результат, можно только согласиться. Слушай, ну вот сейчас все, например, едут домой с работы, да, и будет какое-то определенное желание быстро поесть. Дай какой-нибудь рецепт вот за 15 минут, что можно собрать такого вкусненького? Ну, не просто пожарить яйцо там, я не знаю.
4: А, ну, смотря какой у вас набор продуктов в холодильнике.
2: Ну, давай среднестатистический.
4: Среднестатистический. Mm-hmm. Ну, вообще сейчас уже летний сезон, и если это ужин...
2: Да, вот сейчас.
4: Вот, наверное, я бы использовала больше овощей, взяла бы какую-то подушку из зелени, но знаю, что многие этого не любят.
3: Салатик сделать?
4: Салатик сделать, да. Если есть кабачки, то можно их поджарить, добавить туда сыр и какой-нибудь белок.
2: А я бы еще вот, честно говоря, запеченные груши бы туда бросил. Ну, там.
4: Ой, извините. Грушу, персик, да. Сейчас еще клубника, если будет.
2: Орешками сезон,
4: да. Это на ресторанном.
2: Ой, ребята, ну это мы только начали. Ну а дальше мы будем разговаривать про рестораны, поэтому встречаемся здесь через 10 минут, поговорим, где можно, а где нельзя.
5: Год

0: эмоции, и радость, и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
4: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
5: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, вас точно стоит от Малышева до Декабристов, Малышева от Мира до Комсомольская. По-прежнему Карла Лепнихта до Люксембурга, от Шевченко до Карла Маркса. Тормознем на Космонавтов, от Мельковского переулка до Турбины. Турбина стоит от Учителей до Космонавтов. Завокзальная Армавирская от остановки Хладокомбинат до Артинская. И много машин стрелочников от Производственного переулка до Черепанова.
5: Реклама.
7: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 23 минуты. Мы с вами продолжаем. У нас в студии сегодня гость. Это гастро и лайфблогер, победительница кулинарного шоу «Битва шефов» Анастасия Луконина. И мы продолжаем наш разговор. Сегодня и в этом выходе мы поговорим с тобой про рестораны. Вот смотри. Как вообще? Вот мы с Яной делимся на две половины. Яна — человек, который разбирается в ресторанах. Ну, она ходит чаще, чем я, объективно. И вот как вот мне, который в ресторанах сильно не шарит, как понять, хороший или плохой как бы ресторан?
3: Красные или зеленые флаги?
2: Да. Как понять? Как все-таки понять?
4: Знаете, я, наверное, начну, ну вот субъективно лично.
2: Безусловно, да.
4: Я люблю рестораны, где много людей. Угу. Для меня люди равно энергии.
2: Я так понимаю, это там же, где как дальнобойщики. Как понять, как на трассе хорошее кафе? Вот где дальнобои стоят?
4: Да, кстати, вот так и работает. Просто это дикий интерес, это любопытство. Почему, ну, в чем успех этого заведения? Ты идешь, это энергия. Есть шум, смех, эмоции людей. Это подкупает бесконечно. Так. Заходишь, какой бы классный вылизанный ресторан не был, но там тихо, мне становится плохо. Я начинаю сама себя слышать.
2: То есть почему
4: я
2: там так?
4: Ухожу, да. Ну, правда, так бывает. То есть сомнительно, что-то не так. Да, бывают часы, когда мало людей, в принципе, вот, но в хороших ресторанах всегда есть люди. Это первое.
2: Ну, да.
4: Чтобы людей туда привести, тут уже начинается классный сервис, интерьер для меня тоже имеет значение. Вообще детали. Это вот и в интерьере, и в самой кухне.
3: Соглашусь,
4: кухня,
3: да.
4: Кухня, безусловно, для меня секрет. Вообще у нас очень много на рынке классных заведений. Как они сохранились? Это стабильное качество. Ты приходишь завтра, послезавтра, через год. Там всегда вкусно, качественные продукты. Ну и нет каких-то оплошностей. Я даю ресторану всегда 3 шанса. Первый раз пришла, ну, косяк какой-то, думаю, так, ладно.
2: Случайность.
4: Да, второй раз.
3: Попытка номер 2.
4: И знаете, вот, и второй раз, причем выбесило уже что-то, не знаю, в обслуживании.
2: Совпадение,
4: да,
2: допустим.
4: Я думаю, возможно, что-то со мной не так, но это не так. Прихожу третий раз, и типа раз, и не попадает. И я себе говорю, возможно, это не ресторан плохой, потому что о нем хорошие отзывы есть от других людей. Для меня это не мой ресторан становится, с ним не сложилось. Поэтому я вычеркиваю
3: его. Вот предпочтение в какой-то определенной кухне все равно же есть, там, итальянский. Больше любишь рестораны или там с азиатской едой?
4: Такого нет. Есть просто настроение дня. Я сажусь, с собой сама калибруюсь.
2: Итак, получается, топ-3 таких, как бы, как это, ред-флага.
4: Ред-флаг.
2: Да, это, значит,
4: отсутствие людей.
2: Людей.
4: Да. Недоброжелательный сервис. Ну, естественно, невкусно.
2: Невкусно.
4: Да.
2: Но тут именно при выборе. То есть, ну да, в целом, наверное, наличие людей говорит о том, насколько там как бы круто.
4: Да.
2: Хорошо, есть ли какие-то сейчас ресторанные тренды, которые стоит вот зацепить этой весной? Хотя для меня еще сложно говорить, что весна, мне казалось, что уже лето, но пока еще весна. Есть ли что-то, фишечки, какие-то новинки, что стоит попробовать?
4: Самый главный тренд из года в год — это летняя веранда. Вообще мы почему-то ушли, мне кажется, очень сильно в украшательство заведения. В этом году многие рестораны позаботились о входной группе, и это уже ежегодной традицией становится, не только на Новый
3: очень
4: год,
3: красиво,
4: например.
3: Правильно.
4: Да, и это тоже, ну, классная часть маркетинга, потому что ты можешь сфотографироваться, а если сезонная сменяемость, ты уже такой, ой, интересно, что они в следующий раз придумают? На меня это никак не сказывается. То есть я не пойду только из-за входной группы. Кому-то это важно. Потом, сейчас летние веранды. Тоже, это самый популярный вопрос, который мне пишут там подписчики. Куда сходить на летние веранды?
3: Топ-мест.
4: Да, топ-мест. Это должно быть красиво, уютно, не сильно пыльно. При этом как-то, ну не знаю, любимо-нелюдимо. Здесь тоже предпочтения индивидуальные. Кто-то вот любит столики рядом друг с другом, а кто-то туда вообще не пойдет. Им нужен там камерная обстановка.
2: Тоже просторный должен был быть, да.
4: Вот.
2: Ну вот я такой. Мне не нравится.
4: А я люблю, когда люди рядом, когда на люди... тебе прям сидят, да, и вот и ты такой поворачиваешься, ну что, как вам блюдо? Давайте
2: Яна,
4: чокнемся.
2: Третье мнение.
3: Третье мнение? Нет, я сейчас пытаюсь вспомнить тренды, потому что Миша задает вопрос про тренды. Я видела очень много видеороликов, когда сейчас роллы подают в формате тубуса. Может быть, видела такие ролики? Да, еще не обозревала их.
4: Я не обозревала. Вот это тренды. Тренды — это что? Они быстро загораются и быстро сгорают. И причем ты здесь не думаешь о качестве. Это все визуальный контент. И вот ты спросил про тренды. Был год, назад вот прям сильно все хотели удивлять людей, потому что все не только хлеба захотели, но и зрелищ. И
2: да.
4: Вот эти
2: доросли.
4: Шоу подачи, да. Все почему? Потому что это виральный контент.
2: Угу.
4: Это очень дополнительный классный инструмент продвижения.
2: Согласен. За 0 рублей относительно вложения в рекламу, да, люди распространяют это внутри, а, соответственно, людям, когда не такая большая аудитория, им лично верят. Ну, то есть у кого там 500 подписчиков,
4: да, и
2: друзья.
4: Это, возможно, невкусно чаще всего.
2: Но это уже второй вопрос.
4: А я такое не люблю.
2: Слушай, а как вот с точки зрения... можно ли считать, что вот этот тубусы, например, не обязательно, что они будут вкусные, да, но реклама сработала. Можно ли это считать как ресторанский такой, ну, обман или развод, или существуют ли какие-то вот такие легкие обманки со стороны ресторанов? На что не стоит вестись вот так, чтобы не оплошать
3: что
2: в качестве блюда?
3: Что чисто маркетинговый такой ход?
4: Ну, это 100% да, если... вот это вот шоу-подача.
3: Mm-hmm.
4: Вы выбираете конкретно вот эту картинку для контента, но вы сразу должны немножко пустить ожидания во вкусе, потому что, ну, не всегда, невозможно и то соединить. Оно возможно, но это большая редкость, это прям надо продумать. Вот, поэтому выбирайте, что вы хотите. Я иду за чем-то более простым, понятным, но вкусным. Но, так как я гастрообозреватель,
2: ну, да,
4: я
2: да.
4: все тренды эти и обозреваю. И моя задача — показать настолько красиво, чтобы люди захотели прийти.
2: Ну-ка, а вот с точки зрения удивления, последнее блюдо, какое тебя удивило? Удивило сильно блюдо? Есть какое-нибудь?
4: Ой, это сложно, это надо думать.
2: Ну что, например, какое-нибудь? Яна, у тебя есть какое-нибудь блюдо, которое тебе удивило?
3: У меня есть,
2: какое?
3: Да. Я недавно попробовала афагата. Это эспрессо с мороженым. Очень вкусный десерт. Я прямо вообще удивилась. Я хочу еще. Ну это эспрессо, кофе.
2: Да, не, я понял.
3: Там орешки
2: есть. Я просто мне в детстве давали, и я такой, что-то я как-то пропустил.
3: А называется афагат.
2: Возврат этого тренда пропустил как-то в моменте.
4: Глиссе?
2: Да.
3: Это немножко не то, да, там все-таки как-то не различаются.
2: Это, ну я понял смысл, да. То есть глиссе — это больше в американо, а здесь формат эспрессо.
4: Меня на самом деле смутил вопросом, я думаю, Настя, ты столько всего знаешь, а я уже просто...
2: Ну, удивление
3: какое. А когда в лоб задают вопрос, ты не сразу вспоминаешь,
4: да? Ну да, столько всего, я, видишь, изощренная немножко. В этом плане уже, ну, зажрать.
2: Меня до сих пор удивляет гигантский чебурек, вот этот надутый. Я не знаю, что с собой сделать.
3: Это вообще давнишний тренд.
2: Да, я знаю.
3: Круассаны эти.
2: Каждый раз, когда вижу, я такой: чебурек гигантский.
3: А, надутый?
2: Да, да, да, вот такой надутый.
3: Только масло.
4: Причем очень, он очень жирный. Каждый раз смотришь, что кто-то заказал, и думаешь: да я тоже хочу, но я же знаю, что вот, что это такое.
2: Но в этих заведениях всегда рядом что? Правильно, аптека. Там уже можно этот вопрос, собственно, решить. Ну, а мы с вами немножко займемся легким музыкальным кардио. Ну, а в следующем выходе, а именно через 10 минут, у нас будет блиц, норм или стрём. Пока Настя готовится, мы с вами танцуем.

0: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ух ты! Велосипеды?
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов?
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: Джем без правил.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Вечернее шоу на Джем ФМ.
13: Джем без правил.
14: 18:35. Пришло время легкой игры. Напомню, что у нас сегодня в гостях гастро- и лайв-блогер, победительница кулинарного шоу «Битвы шеф» Анастасия Луконина. И мы для тебя подготовили блиц. Норм или стрём? В общем, ты отвечаешь как бы кратко, но если что, мы тебя немножко разговорим. Готова? Давай, майонез в салате.
15: Норм. Сейчас или стрёмно, раньше был норм.
14: Почему?
16: Сейчас потому, что Настя у нас бегает.
15: Да.
14: Не, ну опять же, извините, есть же не из магазина, а есть самостоятельно сделанный.
15: Самостоятельный норм.
14: Окей, двигаемся дальше. Пицца с ананасами. Норм, стрём.
15: В детстве было вообще норм. Сейчас давно не ела.
14: Почему?
15: Сейчас больше с грушей, наверное, люблю.
14: Ого, вот так вот. Просто многие говорят о том, что, ну, в плане сочетаемости, как бы ананасы...
15: А, ну тогда норм.
16: Ну, я, например, люблю. Не понимаю такую сочетаемость.
14: Ну,
16: мне
14: вот в этом
16: заходит,
14: как бы, да.
15: А я люблю сладкое с соленым, поэтому вот для меня это вкус умами.
16: Умами.
14: Умами. Что умами. Это? А, умами, в смысле головой.
15: Нет, умами это четвертый вкус, это когда соединяется сладкое, соленое, кислое и острое. Взрыв вкуса, усилитель.
14: А, я думал с мамой. Умами. Либо умами, в смысле как мыслитель, либо с мамой, просто не выговорил. Двигаемся дальше. Окрошка без картошки. Можно так или нет?
15: Нет, это стрём.
14: Берем легендар. А давай так, выйдешь ли ты отсюда с поклонниками или нет? А окрошка на чем в итоге?
16: На квасе, на кефире.
14: Или на айране?
15: На квасе.
14: На квасе. Хорошо, хорошо. Ну, ребята, она до сих пор остается нашим другом. Двигаемся дальше. Есть хинкали вилкой или ложкой?
15: Руками.
14: Ну нет, стрём или норм? В плане вилкой или ложкой, норм или стрём?
15: Так, стрём, конечно.
14: Почему?
15: Ну, потому что выпадает весь бульон. Только рукой ты можешь держать так, чтобы у тебя...
14: Эту хинкали руку.
15: Да,
16: а у меня встречный вопрос. Вот этот хвостик есть у хинкалинки, это норм или стрём?
15: Это стрём полнейший.
16: Почему?
14: Уже нельзя.
16: Почему?
15: Это специально для держания. То есть там столько теста.
16: А сметанку вот так, оп?
15: Нет, ты даже не сможешь проживать.
14: Она же, во-первых, иногда недоготовлена за счет плотности теста.
15: Да, да, это только...
16: Значит, стрём.
15: Да.
14: Двигаемся дальше. Пить кофе из граненого стакана. Норм или стрём?
15: Да, это норм.
14: Норм.
15: У меня какая-то ассоциация с поездом сразу.
14: А, ну да.
15: Обжигает, конечно, руки, но для меня норм.
14: Ну, особенно если вот этот с орлом на этикетке.
15: Да, кстати. Блин, это романтика.
14: Вообще легендарно, 100%.
15: Golden Eagle.
14: Заказывать в дорогом ресторане борщ и пюре с котлетой.
15: Вообще норм.
14: Почему? Ну, многие же считают, что это домашний. Ну, то есть ты пришла в такой ресторан.
16: Ты можешь
14: ресторан.
16: Дома такой приготовить, как и пельмени,
14: как
16: например.
14: Да.
15: Но в дорогом ресторане, скорее всего, это будет что-то авторское, с какой-то изюминкой.
16: Подачей.
15: Да, и если ты любишь, в принципе, эти базовые блюда, почему бы нет?
14: Я где-то недавно видел борщ именно в булочке сразу его наливали. То есть ты ешь борщ и потихонечку отламываешь вот эти, как это, глутончики вот эти.
15: Тебя так, легко удивить вообще.
14: Я беру от жизни все. Вы что, вообще? Поехали. Дальше. Попросить в ресторане завернуть недоеденное блюдо с собой. Норм или стрём?
15: Норм. Постоянно так
14: 100%
15: делаю.
14: 100% вообще. Не, ну ты гастрообозреватель, тебя же угощают обычно.
15: Да нет, я же сама-то тоже хожу. Ну, и тоже. Даже совсем чуть-чуть взять бывает, ну это стрём, когда вот прям совсем
14: не,
15: мало.
14: Ну это вилка одна осталась, понятно,
15: да,
14: ты как бы не съешь.
15: Да.
14: А если достаточно большое блюдо, просто многие переживают. А почему многие переживают по этому поводу?
15: Не уверен в себе, считаю.
14: Берем домой, доедаем.
15: Конечно. Все вообще.
14: Где живете?
15: Они забудут о тебе там через 5 минут.
16: А с них не убудет.
15: Вот именно.
14: Поехали дальше. Оставляем чаевые, если обслуживание плохо.
16: Норм или стрём?
14: Ну, все равно оставить чаевые. Почему? Для меня это такой всегда вопрос.
16: Не заслужили.
14: Если честно, для меня это вопрос.
15: А я скажу.
14: Давай.
15: Вы знаете почему? Как вот человек, который работал в общепите, ты не можешь оценить официанта только как одно лицо, оно связующее тебя с кухней, и ты, получается, оставляешь мнение только о обслуживании. А до этого еще и повар тебе готовил. То есть здесь очень много лиц в этой цепочке, и нужно не обесценивать их труд. И даже если тебе не понравилось обслуживание, но понравилась еда, я все равно оставлю тебе.
14: А до них доходит?
16: Не доходит же до них, до официантов только доходит, нет разве?
15: Нет, если вы оставляете обратную связь, дойдет до всех, кого надо.
16: Ого.
14: Нет, я имею в виду, ну вот ты оставил 100 рублей.
15: А, вы про чаевые?
14: Да, да.
15: Это политика, ну, в заведении разнится, то есть кто-то в общак это делает, а кто-то конкретно на индивидуально.
14: Ну вот давай, если мы конкретно, мы говорим сейчас про официанта, если вот обслуживание
16: вот
14: было плохое,
16: обслужил, да,
14: все равно надо
16: нет?
14: оставить?
15: Ну... Так как я дотошная в этом плане, то, наверное, я бы не оставила.
14: Ну, тут я тоже соглашусь. Я потому что такой крайне интересная для меня история, потому что я, ну, например, хожу куда-нибудь на бизнес-ланч, да, могу себе позволить, хожу на бизнес-ланч, и вот, ну, просто принесли, ушли, принесли, ушли. То есть там как бы нет какой-то сервисности, то есть это просто вот быстро отработали бизнес и как бы уехали, все.
15: Я все равно смотрю на общение. Бывают такие обаятельные официанты, что просто догонишь и еще дашь.
14: Ну, согласен. Согласен, да, есть такие игрульки. Поехали дальше. Ну и давай, финальный вопрос. Стрём или норм, если парень предлагает разделить счет на первом свидании?
15: Стрём!
14: Почему?
15: У меня даже было такое ролик, где я ходила и общалась с жителями города нашего.
14: Так.
16: Социальный опрос такой.
15: Социальный опрос, наверное, 30% из 100 сказали, что это норм.
14: Мужчины.
15: Да,
14: только, ну ясно, ясно, ясно.
15: Да, я, по-моему, спрашивала только мужчин. Ну, не знаю, у меня классическое все-таки воспитание, и мне кажется, что...
16: Соглашусь, да.
15: Да,
14: так. А я вам дам, знаете, такое научно-мифологическое объяснение с точки зрения... Ну, вот есть же вопрос, кто должен платить, да? Ну, кто платит? Либо 50 на 50.
16: Сейчас мужская сторона в этом вопросе.
14: Либо, как бы, вы должны 50 на 50, либо ты. Я считаю, кто инициатор данного вечера, тот, соответственно, и платит. Понимаете, да, о чем я говорю? Если мужчина приглашает леди...
15: Миша,
14: что?
15: Ну, так осуждающий взгляд. Шли, зачем ты в конце сказал?
16: Так хорошо, знаешь, так хорошо начали, а ты все подпортил сейчас, ну.
15: Просто, это как с майонезом был вопрос, то есть с квасом, понимаешь?
16: Общественное порицание тебе, Михаил.
14: Нет, ну в смысле, мужчины же, зачастую мужчина...
15: Сейчас останемся, это будем обсуждать.
14: Мужчина приглашает даму, правильно? Инициатор кто? Мужчина. Соответственно, платит кто?
16: Мужчина.
14: Ну. Вот, я в этом вам
15: сейчас... Если она его женщина, да.
14: Ну, ты хочешь завести этот мандарин? Платите, пожалуйста, за это все. Ну, ладно, все.
16: Вот на такой ноте завершаем.
14: Поиграли мы в наш блиц. И хочется, конечно, сказать огромное спасибо. У нас сегодня в гостях был гастро- и лайв-блогер, победитель кулинарного шоу «Битвы шеф» Анастасия Луконина. Конечно, хочется сказать тебе огромное спасибо.
16: Спасибо, да.
14: Ну и от тебя вот эта пламенная речь. Давай.
15: Ребят, вам огромное спасибо за приглашение. Это, на самом деле, мой первый опыт на таком большом радио.
14: По-моему, прошло хорошо.
15: Все, вообще, очень было весело, классно, легко, вот как вот, знаете, за чашечкой чая где-то на кухне. Ну и пользуясь случаем, хочу передать привет моим родителям, моей семье, детям, мужу и всем моим подписчикам.
16: Всем-всем.
15: Ура!
14: Спасибо тебе большое. Ну и в продолжение, конечно, хочется узнать, что происходит сейчас за окном в дорогом и любимом городе.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
9: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Атлант, Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На завтра, среда, 27 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 17, завтра днем 25, 29, выше нуля.
8: Реклама.
17: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
18: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
17: 30 лет опыта – это гарантия.
18: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
17: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
19: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
5: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: 18 часов 55 минут, и сегодня хочется, конечно, о многом рассказать. О многом мы уже рассказали, но сегодня были два интересных часа.
3: В первом часе мы обсуждали свадебную тему, очень актуальную, потому что сейчас уже наступает сезон. Мы задавали вопрос, что, по твоему мнению, должно быть на идеальной свадьбе. У нас победила Настя, она написала, что главное — это два любящих сердца.
2: Да, она вот забрала при помощи, потому что любовь подарила ей, получается, наш подарок, который мы подготовили.
3: Да,
2: у нас в гостях еще был гастро и лайф-блогер. Мы поговорили о том, как ходить в рестораны, куда не стоит ходить. Но я для себя почерпнул сегодня то, что вот где много народу, там, скорее всего, ну, нормально.
3: Ну да, это же главный показатель, можно сказать, посещаемости этого заведения. А я вот на секундочку люблю места, где не так много людей. Вот я люблю, когда вот немножечко совсем, чтобы побыть в такой интимной обстановке.
2: Не, ну опять же, смотри, с точки зрения количества людей, здесь же не говорит о том, что люди будут спина к спине сидеть. Я
3: это
2: имею
3: важно
2: в виду,
3: тоже, да.
2: Если условно, сейчас, да, ресторан там, например, на 10 посадочных мест, на квадратуре там 150 квадрат. Ну вы прям далеко друг от друга. То есть тут, получается, работает твоя схема. Ну то есть там по факту будет мало людей, потому что большая квадратура.
3: Но при этом ресторан великолепный.
2: Да, но он будет заполненный. То есть я для себя понял, что не то, что какие-то, знаешь, вот коктейльные столики, а прям если всегда забиты места, там заказывать надо за неделю. Ну, в общем, можно сходить. Ходить в рестораны. Это такой, знаешь, зов души.
3: Напутствие.
2: Ну, ходить в рестораны в целом, да, хорошо. В общем, мы сегодня провели шикарные два часа вместе с вами. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Jam FM. Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. ГАИ Екатеринбурга готовится обеспечивать безопасность дорожного движения в мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этом году празднование приходится на период с 27 по 29 мая. Основные богослужения состоятся завтра. Возле мечети в Екатеринбурге будут дежурить экипажи ДПС. Введение временных ограничений движения не предусматривается, но в случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угроз безопасности будут приниматься необходимые меры, пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу ГАИ. Обычно патрули дежурят у мечети на Репина 42 и на Димитрова 15. Рядом с ними в большие праздники может быть скопление машин и затруднение дорожного движения, отмечает «Новый день». В Свердловской области в среду ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Предупреждают в МЧС и призывают свердловчан тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Также необходимо временно отказаться от отдыха на природе, от походов и сплавов, садоводам от работы на огородах. На улице в ветреную погоду важно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, линий ЛЭП и деревьев, пишет Ядин. В Египте экстренно отменили все морские экскурсии из-за нашествия акул. Об этом пишет издание Life, ссылаясь на телеграм-канал Shot. Сообщается, что рыбин заметили туристы в нескольких метрах от побережья на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейха. Одна из россиянок увидела хищника во время купания в зоне буйков. В это время спасатель на берегу активно кричал и свистел ей, требуя покинуть воду. Администрация курорта закрыла порты и причалы, а также приостановила все морские экскурсии на 3 дня, якобы из-за сильного ветра. Однако туристы уверены в том, что истинная причина – это акулы. Фонд для помощи зависимым «Второй шанс» организовала партия «Новые люди». Миссия проекта, который активно развивается с лета прошлого года – гуманная реабилитация, лечение и возвращение людей к нормальной жизни, рассказал порталу компании с РБК представитель партии. Поводом для создания проекта стала гибель известного рэп-исполнителя Паши Техника прошлой весной. Среди учредителей фонда – его мама Надежда Ивлева. Фонд «Второй шанс» ставит перед собой несколько задач, а главное – реабилитация зависимых без насилия. Напомню, ранее партийцы предложили официально признать профессию аддиктолога, специалиста, занимающегося диагностикой и лечением разных видов зависимостей, и допускать к работе с зависимыми только сертифицированных специалистов. Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат. Об этом рассказала Ленте.ру в преддверии сезона отпусков известный врач-невролог Галина Чудинская. Одним из действенных упражнений являются медленные повороты головы вправо-влево и вверх-вниз. Их нужно выполнять сидя или стоя. Еще один метод – поворачивать голову в стороны во время ходьбы. Также невролог порекомендовала учиться аккуратно ходить по линиям. Детям поможет тренировать вестибулярный аппарат катание на качелях, пишет Лента. Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Комплект-центр», оператор связи «Планета». На завтра, в среду, 27 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 25-29 тепла.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

Если долго мучиться, что-нибудь, кого-нибудь дождешься. Дождалась Сирин Дубцова на Jam FM. У тебя пусть тоже все чаяния вене воплощается в реальность. Ну и, конечно, скорейшего, если это еще не произошло, на завершение рабочего дня. И прекрасного вечера с такими же планами. Меня зовут Диджей Дэн, в моих планах только хорошая музыка. Света, затем Бирвольф, а прямо сейчас Богдан Медведев на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: скоро вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов».
4: С 28 по 31 мая.
3: Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Позвольте позаботиться о вас.
0: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
1: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
0: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
1: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амцина 53.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
7: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
7: Я все.
6: И я.
7: Как быстро.
6: Это же Симоленд. Все так и задумано.
8: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
9: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: «Джем-ФМ».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на «Джем-ФМ».
13: Привет! Илья Соболев признался, почему ушел из шоу «Воли». В начале этого месяца юморист покинул команду известного вечернего шоу. На его место пришел рэпер Джиган. Он стал новым соведущим Павла Воли. Недавно Соболев рассказал, почему решил уйти из проекта. По словам комика, он почувствовал, что перерос это шоу. Он расстался с коллегами на позитивной ноте и не жалеет о своем уходе. Он отметил, что с тех пор совсем не следит за проектом. Илья поделился. «Я давно хотел уйти, но не было возможности. Мне там было немножко тесно. Но как бы я делал свою задачу? Моя задача была стараться шутить. И я выполнял все это за деньги». При этом Илья прекрасно относится к Паше Воле и искренне восхищается его работой. Отметьте, что Илья Соболев – один из самых узнаваемых юмористов российского телевидения. Все, что не делается, все к лучшему. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
12: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
14: Спонсор выпуска – ИП «Цимбал» Владимир Александрович. Сеть салонов цветов «Эллиц Букет». На завтра, среда, 27 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 25-29 жары. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде, тоже переменная без осадков до плюс 30.
0: Реклама.
15: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
16: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
17: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
18: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. ГАИ Екатеринбурга готовится обеспечивать безопасность дорожного движения в мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этом году празднование приходится на период с 27 по 29 мая. Основные богослужения состоятся завтра. Возле мечети в Екатеринбурге будут дежурить экипажи ДПС. Введение временных ограничений движения не предусматривается, но в случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угроз безопасности будут приниматься необходимые меры, пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу ГАИ. Обычно патрули дежурят у мечети на Репина 42 и на Димитрова 15. Рядом с ними в большие праздники может быть скопление машин и затруднение дорожного движения, отмечает «Новый день». В Свердловской области в среду ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Предупреждают в МЧС и призывают свердловчан тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Также необходимо временно отказаться от отдыха на природе, от походов и сплавов, садоводам от работы на огородах. На улице в ветреную погоду важно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, линий ЛЭП и деревьев, пишет Ядин. В Египте экстренно отменили все морские экскурсии из-за нашествия акул. Об этом пишет издание Life, ссылаясь на телеграм-канал Shot. Сообщается, что рыбин заметили туристы в нескольких метрах от побережья на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейха. Одна из россиянок увидела хищника во время купания в зоне буйков. В это время спасатель на берегу активно кричал и свистел ей, требуя покинуть воду. Администрация курорта закрыла порты и причалы, а также приостановила все морские экскурсии на 3 дня, якобы из-за сильного ветра. Однако туристы уверены в том, что истинная причина – это акулы. Фонд для помощи зависимым «Второй шанс» организовала партия «Новые люди». Миссия проекта, который активно развивается с лета прошлого года – гуманная реабилитация, лечение и возвращение людей к нормальной жизни, рассказал порталу компании с РБК представитель партии. Поводом для создания проекта стала гибель известного рэп-исполнителя Паши Техника прошлой весной. Среди учредителей фонда – его мама Надежда Ивлева. Фонд «Второй шанс» ставит перед собой несколько задач, а главное – реабилитация зависимых без насилия. Напомню, ранее партийцы предложили официально признать профессию аддиктолога, специалиста, занимающегося диагностикой и лечением разных видов зависимостей, и допускать к работе с зависимыми только сертифицированных специалистов. Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат. Об этом рассказала Ленте.ру в преддверии сезона отпусков известный врач-невролог Галина Чудинская. Одним из действенных упражнений являются медленные повороты головы вправо-влево и вверх-вниз. Их нужно выполнять сидя или стоя. Еще один метод – поворачивать голову в стороны во время ходьбы. Также невролог порекомендовала учиться аккуратно ходить по линиям. Детям поможет тренировать вестибулярный аппарат катание на качелях, пишет Лента. Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра, среда, 27 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 29.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талант. С этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЭЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Оксана Самойлова рассказала о поездке на Каннский кинофестиваль. Блогерша отправилась на Каннский кинофестиваль и объяснила подписчикам, зачем ей это нужно. В своем блоге она пояснила, что не собирается оправдываться перед людьми, которые традиционно спрашивают «зачем да почему?». Самойлова пояснила, что старается воспользоваться возможностями, которые ей предоставляются. Она прокомментировала: «Я просто живу эту жизнь и не отказываюсь ни от каких возможностей. Классный опыт побывать на Каннском кинофестивале. Красивые люди, классная атмосфера и много интересного. Много знакомств с людьми со всего мира из разных индустрий». Напомню, что недавно бывшая жена Джигана признавалась, что внимательно следит за публикациями о себе в СМИ. Она установила телевизоры по всему дому, чтобы быть в курсе всех новостей. Ну а мы радуемся за Оксану, ведь она побывала на таком классном событии. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На завтра, среда, 27 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 17, завтра днем 25-29 выше нуля. Также завтра в Первоуральске при Вском Туринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, среда, 27 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 25-29 жары. Также завтра в Риже, Краснодаринской Ревде тоже переменная без осадков до плюс 30.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Брэд Питт отказывается от женитьбы после скандального развода с Анджелиной Джоли. Актер, несмотря на роман с актрисой Инес де Рамон, с которой он живет уже больше года, не собирается в третий раз идти под венец. Об этом сообщают инсайдеры. По словам источников, пара счастлива. Актер ценит поддержку и покой, который дарит ему возлюбленная. Но брак не входит в его планы. Главная причина – многолетний развод с Анджелиной Джоли и тяжелый разрыв с детьми. Старшие дети уже давно отказались от фамилии отца. Дочь Шайла после своего 18-летия подала заявление, чтобы убрать Питт из своего имени. Близнецы Нокс и Вивьен, которым в июле исполнится 18, также практически не общаются с актером. Инсайдеры подтверждают, что всему виной Анджелина Джоли. Якобы она перенастроила детей против отца. Сам актер, по словам друзей, надеется на примирение в будущем, но пока даже не рассматривает возможность снова стать мужем. Да уж, но мы будем надеяться на то, что все непременно улучшится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра сеет 27 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 17, завтра днем 25-29, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Тринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Ксения Бородина рассказала об инциденте в самолете. Телеведущая отправилась в путешествие на Алтай. С собой за компанию она взяла любимых подруг. Девушек ждал 4-часовой перелет, но самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Казани. Все дело в том, что одному из пассажиров стало плохо. На борту воздушного судна врача не оказалось, поэтому пилот принял решение посадить самолет. Бородина восхитилась слаженной работой всего экипажа. Она прокомментировала: «Пилоты, стюардессы, все большие молодцы. Ничего нет важнее человеческой жизни. Но мне кажется, было бы здорово, если бы была возможность, чтобы экипаж всегда сопровождал один врач. Потому что это действительно страшно, когда людям становится плохо в воздухе, а помочь никто не может». Отмечу, что недавно Ксения Бородина отдохнула вместе с супругом в Европе. А предложение действительно хорошее. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра сеет 27 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 17. Завтра днем 25-29 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
1: Да.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: Друзья, всем привет! На волне вашей любимой радиостанции ТОП ХИТ ЧАРТ. И сегодня его будем вести мы, Михаил и Иван Заситкевичи.
2: Да, это группа Добро. И наша предыдущая встреча была больше месяца назад. Мы, если честно, соскучились по эфиру.
1: Но время зря не теряли, много выступали, писали новую музыку.
2: А еще мы внимательно следили за тем, кто и как выступал на концерте Top Hit Live, который только что прогремел в Москве.
1: Но о Top Hit Live мы вам расскажем чуть позже. Прямо сейчас для вас, наших слушателей, мы эксклюзивно представляем наш новый летний трек.
2: Его премьера состоялась буквально на днях. Песня называется «Море, привет». Мы желаем всем приятного прослушивания. Поехали.
0: 15-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Надеемся, что вам зашла наша новая песня «Мой привет». Добавляйте ее в свои плейлисты, лайкайте, делитесь с друзьями и просто заряжайтесь летом, которое вот-вот уже войдет в наши окна.
2: Давайте вместе сделаем наше «Море» главным хитом вашего лета.
1: А у нас на очереди артист и автор, которого вы все прекрасно знаете.
2: И который прямо сейчас исполнит свой новый хит, который называется «Музыка моя». Дмитрий Колдун на волнах ТОП Хит Чарт.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко. И вы наверняка помните ее по песне «Ты мой Пикачу».
2: Да, прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую.
1: Надо сказать, что тема любви к себе зашла многим слушателям, и особенно слушательницам. И, наверное, поэтому новый хит «Мия Бойко» про Мия Бойко, который называется «Экспонат», на этой неделе мгновенно залетел в российский интернет-чарт.
2: Встал в ротацию на радио и появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат», встречайте.
0: 13.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: Друзья, горячую дюжину хитов сегодня открывает драгоценный «Малахит», который исполняет группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева.
4: «Малахит» стоит в ротации на сотни станций и собрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте винтажный «Малахит» в нашем эфире.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, всем привет, кто только что подключился к нам. С вами группа «Добро» и это «Топ-хит-чарт».
2: Самые горячие хиты радио и интернета. И наш следующий артист только что выступил на концерте «Топ-хит-лайв» в Москве.
1: Он стал самым молодым участником концерта. В апреле ему исполнилось 15 лет.
2: Конечно же, мы говорим о Шандоре Силантьеве, участнике программы «Голос дети» и «Детская новая волна».
1: На концерте «Топ Хит Лайв» Шандор исполнил свой новый трек «24/7», за который во ВКонтакте проголосовало огромное количество фанов. И сегодня «24/7» Шандора звучит в «Топ Хит Чарте». Встречайте!

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, у нас на очереди очень важный раздел нашего хит-парада. Это лучшие новые треки молодых артистов, которые отлично протестировались на «Топ Хит» и встали в ротацию на радио. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваши лайки двигают новые песни на вершины хит-парадов, в том числе и нашего.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с группой Добро.
3: Друзья, вы, наверное, заметили, что один из новых треков «Дива» записала наша знакомая и соведущая топ-хит-чарта Настя Негода.
4: И мы чисто по-братски просим вас проголосовать за Настю. Вам не сложно, а ей будет приятно.
3: Ну а нашу горячую десятку сегодня открывает хит Артема Качера «Клатч».
4: Артем стал одним из хедлайнеров концерта «Топ Хит Лайв», где исполнил этот хит. Несмотря на то, что трек этот про расставание с девушкой, песня слушателям зашла.
3: И сейчас Артем Качер, диджей Смэш и «Клатч» становятся участниками нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, если вы только что подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро», и это программа «Топ Хит Чарт».
2: Прямо сейчас у нас звучит фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана.
1: «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Наш следующий участник также принял участие в Top Hit Live. Мы все его знаем как Сашу Санту, но на самом деле его зовут Александр Титов.
2: До того, как стать известным исполнителем, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи.
1: Затем были успешные выступления на «Новой волне», в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры.
2: Сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи». Встречайте!
0: Восьмое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: На волнах вашей любимой радиостанции группа Добро и программа Top Hit Chart. Наш трек-лист продолжает Юлия Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире 120 радиостанций и набрал под сотню тысяч эфиров. И, кстати, в этой песне отличный текст, готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой? Погнали слушать.
2: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Так, на шестой строчке у нас сегодня Владислав Лапай из Беларуси,
2: который выступает под псевдонимом «Holy Flame». По данным Топ-хит, его трек «Тону» играет на 200 радиостанциях и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз.
1: Да, с такими цифрами Влад будет претендовать на победу в гонке радиохитов 2026 года.
2: Но не будем торопить события, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября,
1: где и будут объявлены имена самых популярных артистов и самых любимых хитов.
2: Ну а Holy Flame и его хит «Тону» звучит здесь и сейчас.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». И у нас на очереди нарезка звездных новинок этой недели. До топ-чартов они еще не добрались, но мы их уже расслышали. Так что шансы стать хитами у них есть. Погнали!

0: Друзья, в эфире Топ Хит Чарт. И мы, его ведущие группы Добро, напоминаем вам о том, что если вам понравилась какая-то из песен, обязательно проголосуйте за нее в группе Топ Хит во ВКонтакте.
1: Джем FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с группой Добро.
0: А у нас впереди самый жир, пятерка самых что ни есть топ-хитов. И открывает эту пятерку звездный коллаб под названием «Карма» с участием Егора Крида и Сивиль из группы Артикасти.
3: Пятое

0: Топ Хит Чарт с группой Добро.
1: Ну что ж, далее мы представляем себя на «Малиновой луне» группы «Моя Мишель».
2: Эту песню солистка группы Таня Ткачук написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко.
1: А уже в начале мая состоялся релиз нового трека. Радиостанции не оставили «Мою Мишель» в холоде и одиночестве и поставили на «Малиновой луне» в самую что ни на есть горячую ротацию.
2: Результат — четвертая строчка нашего хит-парада на этой неделе.
0: Четвертое.

0: Тройка лидеров этой недели.
1: Итак, друзья, бронза у нас сегодня улетает Моту и его треку «Намек на нас».
2: Тот самый хит, в котором есть важное сообщение, но вместо точки в конце – многоточие.
1: Еще один претендент на звание радиохит года. У него более 200 тысяч эфиров. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ Хит Чарт».
0: Третье.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с группой Добро.
3: Серебро сегодня уходит Мари Краймбери. Ее хит «Давай не ждать».
4: Марина многие недели подряд возглавляла наш чарт, но сегодня стала только второй.
3: У кого получилось обойти Мари Краймбери на этой неделе, мы узнаем совсем скоро. А прямо сейчас звучит хит Марины «Давай не ждать». Слушаем, ждем, не переключаемся.
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Ну а наше золото сегодня уходит в суперколлаборации. Собрались вместе Матвей Мельников или Мод, Хачо Дономолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом «By Indie».
2: И они записали лирический хит «Шаде», который на этой неделе возглавил российский интернет-чарт и залетел в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях.
1: Это привело «Шаде» к фантастическому взлету в чартах и к первому месту у нас. И нам ничего не остается, как нажать на кнопку «Play», чтобы послушать эту «Шаде».
2: Друзья, наш хит-парад завершается. С вами были Иван и Михаил, группа «Добро».
0: Лидер ТОП

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Заходите на tophit.ru, слушайте новинки звезд и молодых артистов и чартовые хиты. Кстати, благодаря топ-хит мы недавно узнали, что, оказывается, наши треки «Юность» и «На часах 00» дольше всего находились в российских чартах. «Юность» вообще не выходила из топа более 3 лет. Это фантастика. Мы говорим спасибо всем, кто поддерживает наше творчество и верим в нашу новую песню «Море, привет». Напомним, чтобы вы ее послушали.
2: Мы вас ценим и всегда ждем встреч на концертах.
1: И, конечно, в радиоэфирах. До следующей встречи. Всем пока.
0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит 1 000 000 новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
3: Джем ФМ.
4: Я слушаю Джем ФМ.
3: Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: заряжаем FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.